0: братцы. 102.9 FM в Армавире. Включай.
1: Все мы дети, пока живы наши родители.

Скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я земля. Скучаю, скучаю.

0: Как же поют земляки! Эх, знай наших!
1: Кубанский казачий хор желает всем слушателям радио «Казак ФМ» душевного тепла, мира, добра, счастья! Люба земляки!

со врачом моей. Я раздавлен силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю.

Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.

человек, это значит бороться под лучами палящего солнца.

человек, это жить.

0: станции 103.9 FM у Лазаревска. Включай.
1: Здравствуйте, друзья! С вами Алена Петровская. Слушайте мои песни на радио «Казак-ФМ».

0: Доброе, замечательное утро среды, друзья. Встречаем вместе с нами в утреннем шоу «Алло, село», в студии Александра Вольская, Андрей Зитер. Ну, красота, настроение потрясающее.
1: А мне сразу хочется, знаешь, так сказать, подъем, страна.
0: Ого.
1: Мир вам говорит. Спасибо за то, что вы с нами. С нами проснулись или просыпаетесь и делаете этот мир чуточку лучше вместе с нами.
0: Ну,
1: и
0: знаешь,
1: мы делаем
0: мир. Мне кажется, просыпаться с утренним шоу – это наполнить мир какими-то особенными красками. Цветными, разноцветными, интересными, да?
1: Любимыми цветами.
0: Вот, любимыми цветами. Цвет ведь в нашей жизни играет достаточно большую роль. Вот даже выбирая постельное белье, я тебе хочу сказать, на котором мы спим, это тоже немаловажно.
1: А я сейчас, знаешь, о чем подумала? Интересно, утреннее настроение, какой бы цвет имело?
0: О, сейчас у всех по-разному. А вот, кстати, напишите нам на мессенджер Макс 928-401-2020, какого цвета ваше настроение с самого утра. Вот мы, давай мы и возьмем с тобой эту тему сегодняшнего эфира. Да, какие наши любимые цвета.
1: И какие чаще всего используем в жизни.
0: Да, допустим, в интерьере, в одежде. Может быть, у вас есть какая-то вещь определенного цвета, которая приносит вам удачу. То есть такой цвет удачи, да?
1: Да, который, например, может, настроение, да, вот, ты... Надел. Переодел, снял. Конкретно, например, вот только хожу в зеленой рубашке.
0: Не, ну гигиена-то важна, вещи стирать надо периодически.
1: А я же не говорю про то, чтобы их не стирать. Постирал, снова надел.
0: Ну, в общем, сегодня поговорим о цвете в нашей жизни, какую роль он играет, как он поднимает нам настроение, какие цвета успокаивают, какие цвета бодрят, а какой цвет кому-то вообще не идет. А вот, кажется, знаешь, такой цветотип человека есть, да? Угу. И расскажем и поговорим о том, как подбирать цветовую гамму в гардеробе, чтобы выглядеть дорого и богато. Ну, а сначала послушаем музыку рекламную.

0: это Казак ФМ. Частушка для казака от казачки Анастасии из Приморска-Ахтарска.
1: Вместо дела и работы.

0: Паштетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Почему всегда нужно куда-то ехать? Почему нужно тратить свое время в пробках?
2: Не нужно. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Все в пределах 15 минут. Школы и детские сады, фитнес и развлечения, магазины и спортивные площадки. А главное, комфортные и функциональные квартиры с более 400 планировок от 3 и 2 миллионов. Не тратьте время в пробках. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Мы в пробках не стоим. Застройщик ООО «ССК Градстройпроект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
3: Ейский медицинский колледж продолжает набор поступающих в городе Ейске. Прием документов осуществляется по специальностям. Лечебное дело на базе 9 и 11 классов. Сестринское дело и акушерское дело на базе 9 классов. В рамках дополнительного профессионального образования студентам предлагается подготовка по физиологии, медицинскому массажу, косметологии. Вас ждут в колледже.
4: Выспались и видите идеально. Восстановление после лазерной коррекции занимает одну ночь. Утро начинается с четкого зрения.
5: Лазерная коррекция зрения в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: На автобазу органов государственной власти требуются водители. Заработная плата от 67 тысяч рублей. Полный соцпакет. За дополнительной информацией обращаться в отдел кадров по телефонам 8 861 992 08 59 8 918 688 60 89.
7: Профессиональный подход – ключ к успеху вашего бизнеса. Надежные решения для расчетно-кассового обслуживания, гибкие тарифные планы и поддержка опытных специалистов доступны в банке «Кубань-кредит». Развивайте бизнес и уверенно смотрите в будущее вместе с надежным партнером.
8: Полная информация о продуктах и услугах банка на сайте kk.ru. КП «Кубань-кредит» ООО. Генеральная лицензия Банка России номер 2518. Реклама, не оферта.
9: Любая стройка начинается с выбора надежного партнера. Компания-партнер – прямой поставщик башенных кранов и мачтовых подъемников от лучших производителей из Китая. Продажа, аренда, монтаж и запуск. Мы берем на себя все, чтобы ваша стройка работала без перебоев. Компания-партнер. Работаем на высоте. Звоните. Плюс 7 918 12 111 13. По промокоду КАЗАК скидка при первом обращении.
10: В магазинах «Победа». Ребрышки свиные охлажденные в маринаде. 329,90 за килограмм.
11: Предложение действует с 16 по 31 июля 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
12: Ваше здоровье – наш главный приоритет. Семейная клиника «Будь здоров» – это опытные специалисты, современное оборудование, точная диагностика и комфорт для всей семьи. Все, что нужно для вашего здоровья – в одном месте. Наш адрес – Усть-Лабинск, улица Марии Овсянниковой, 1А.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Уважаемые гости и жители Краснодарского края, 1 августа на Павловском ипподроме состоятся ежегодные павловские скачки. В этот день для вас предусмотрена концертная программа, бесплатные угощения в куренях, детская анимация и катание на лошадях. Приходите всей семьей 1 августа в 10:00. Телефон плюс 7 967 3 111 600. 0+.
15: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламы.

0: А вот мой любимый цвет – это еще 5 минуточек в 5 утра, и он идеально сочетается с оттенком небольшой паники, когда ты, не дай бог, на 5 минут проспала, и надо вставать.
1: Да знаешь, как говорят, если вы проснулись, да, там, и не соскакиваете сразу с кровати, полежите немножечко, там, минутки 2 и 3, может, еще удастся поспать.
0: Глазки так закрываются, закрываются.
1: Если ответственный момент вам на работу, нет никакого сна. Какой цвет влияет на нашу жизнь и настроение? Какой цвет приносит нам счастье, является талисманом успеха? А вот какой цвет вызывает у вас самые приятные ощущения? Вот сегодня мы с утра самого и будем говорить на эту тему, и очень рады, что нам приходит сообщение от наших слушателей.
0: Да, уже прилетают прям с самого раннего утра, это очень приятно. И спасибо вам за то, что вы, конечно, пишете нам.
1: Откликайтесь.
0: Да, Дмитрий Кожемякин написал нам: «Доброе утро, и вам, Дмитрий, доброе». И пишет, что у меня любимый цвет синий. Дмитрий, ну мы вам задаем вопрос такой, да, почему? Вот напишите
1: почему
0: нам,
1: синий цвет?
0: Молчите.
1: Да, Уфа у нас тоже подключилась к нам, у нас Ольга на связи.
0: Да, сейчас прочту. А знаешь что, по поводу синего цвета.
1: Давай.
0: А ты помнишь, когда вот рожали в советские времена, ну пусть, да? Вот,
1: роддом.
0: Роддом. Угу. Да и вообще, долгое время потом девочки носили какой цвет?
1: Ну, да, был розовый и синий цвет.
0: Розовый, мальчики синие.
1: Да. Я, знаешь, вспоминаю информацию, ну, насколько она правдивая, я не буду утверждать, да, все равно нужно все перепроверять, еще перечитывать это, да, что до советской России, скажем так, да, то есть розовый цвет был цвет мужской, на самом деле, потому что это один из оттенков красного, а красный цвет — это цвет бойцовский, скажем, такой был, да, то есть цвет богатыря, вот, то есть, да, и так далее. А вот синий цвет, оттенок голубого цвета, он был исконно женским цветом. А вот когда уже мы перешагнули в другое, в СССР, то вот там, кстати, был очень забавный случай по поводу роддома, то, что ты говоришь, и поэтому стали вот девочкам повязывали при встрече с роддома розовые бантики, а мальчикам синие бантики. Так что здесь, да,
0: Я, кстати, удивилась тому, что если не знаешь, какой розовый синий, бери зеленый.
1: Да, а зеленый, кстати, успокаивающий цвет.
0: А я люблю зеленый, да.
1: Друзья, пишите скорее нам, откликайтесь мы. Давай, Оля, сообщение прочитаем.
0: Ольга нам прислала: «Доброе утро и вам, Оль, доброе утро. Самый добрый и позитивный радиоведущий».
1: Красота какая.
0: Приятно. Спасибо. Большой привет из Уфы. Цвета красок, которые преподносят радость и настрой на лучшие дела, это... салатовый, голубой, вот. Желтый, белый, розовый. Можно сказать, яркие краски радуги.
1: Представляешь, пастельные как? Цвета, которые Ольге больше всего нравятся. И смотри, нет, практически
0: наоборот,
1: нет ни одного оттенка.
0: А мне кажется, наоборот, прям яркие-яркие, не пастельные.
1: Ну, тут как тебе видится так? Ты художник.
0: Я так вижу.
1: А я вот вижу, кстати, впереди рекламно-музыкальную паузу, которую мы сейчас и сделаем. Друзья, пишите нам на номер телефона 928-401-2020. Какой цвет ваш любимый, какой цвет вас успокаивает? А может быть, приносит вам удачу.

0: почему земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак ФМ.
0: Пап, ну вот я все думаю. Откуда у меня столько мыслей?
3: Они рождаются в твоей голове, а точнее в мозге.
0: А как он их рождает?
3: О, Нина, наш мозг – очень сложная структура. В нем есть множество областей, и каждая отвечает за определенные функции нашего организма. Некоторые из них называются сенсорными. Туда поступает информация о том, что мы ощущаем. Скажем, когда ты к чему-то прикоснулась ладошкой. Другие области – моторные, они управляют нашими движениями. Третьи – когнитивные. Именно благодаря им мы можем мыслить. Четвертые отвечают за наши эмоции. И так далее.
0: И все они думают мысли?
3: Нет, дочь. Помогает думать когнитивная область. Все остальные выполняют свою работу так, что ты ее практически не замечаешь.
0: А кто меня научил думать?
3: Ты сама научилась. Когда человек рождается, его мозг сразу начинает учиться. По-научному это называется устанавливать нейронные связи. Чем больше наш мозг работает, тем для него лучше. Ему нужна постоянная тренировка. А еще чем мозг младше, тем он более гибкий и восприимчивый. Поэтому в школах учат детей, а не взрослых, дяденек и тетенек. Дети гораздо быстрее взрослых привыкают к новым ситуациям. Например, учат языки.
0: Пап, а если я выучу какой-нибудь другой язык? У меня что, второй мозг вырастет?
2: Папа знает.

0: Утро доброе. Утро среды у нас. Среда?
1: Да. На часах 7.33.
0: Да, друзья, говорим сегодня о цветах. Какие чаще всего цвета используете вы в жизни, в одежде, в доме, в настроении? Ну, в общем, во всем, все, что вас окружает.
1: Вот знаешь, кто сейчас собирается на работу и подбирает себе гардероб и не знает, как правильно сочетать цвета?
0: Ты поможешь?
1: Грамотно это сделать. Uh-huh. Да, ну, насколько я компетентен в этом вопросе. Просто мне как-то
0: сейчас узнаем.
1: Попалась подсказка, и я хочу поделиться с нашими радиослушателями. Вот смотрите, у нас природа сама... Куда смотреть-то мы на радио? Слушайте. Природа сама подсказывает нам. То есть мы идем с вами от земли матушки, поднимаемся кверху. Да, черный цвет, цвет земли, да, у нас черные туфли. Дальше идем. Какой цвет у нас может присутствовать с тобой? Коричневый, к примеру, да, это тоже как бы почве, брюки. Какой цвет может быть? Зеленый цвет может быть, цвет травы, к примеру, да, там.
0: Юбка.
1: Да, юбка, допустим, да, у нас. Дальше поднимаемся. У нас серый может быть цвет, потому что у нас стволы деревьев иногда серые.
0: Опять
1: же, к небу идем. Здание тоже не природа, человека.
0: Ага, да. Ну, все равно, вроде.
1: Дальше идем у нас природа. Природа, что у нас? Небо голубое. То есть голубую блузку можно на себя, допустим.
0: Солнышко.
1: Солнце, да. Опять же, желтые, оранжевые цвета.
0: Панамка.
1: Вот, то есть, вот от этого, да, на работу в панамке вообще идеально. Но смотря где ты работаешь, на самом деле. Вот. А некоторые цвета, они действительно имеют значение, и у каждого народа они свои. И сейчас мы тоже об этом немножечко и расскажем. Вот что у нас Дмитрий написал.
0: Да, сообщения летят просто, друзья, это не может не радовать. Потому что вот Дмитрий написал, что любимый его цвет – это красный. Во-первых, красивый, да? Во-вторых, яркий. И, конечно же, как по ему, это цвет лидера.
1: Ну вот во многих культурах красный цвет ассоциируется с удачей, успехом и богатством. Так что
0: да,
1: Дмитрий сделал
0: не зря
1: правильный выбор. Но вот синий цвет в ряде культур может символизировать стабильность. А вот, кстати, в деловых кругах мужчины костюм синего цвета – это символ делового успешного мужчины. Так что вот
0: Дмитрий,
1: если...
0: до этого Дмитрий Кожемякин, который писал про синий цвет, мы вам расшифровываем.
1: А, кстати, помнишь, ты говорила, что вот из роддома встречали, если не знаете, кто родился, зеленые ленты повязывали, да?
0: Да.
1: А зеленые символизируют рост и удачу, ну а по некоторым восточным культурам зеленый цвет – это тоже цвет денег. Все к деньгам, слушайте.
0: Ну а что делать? Ну жизнь такая. Саркис.
1: Так, что Саркис пишет? Давай почитаем.
0: Пишет, любимый цвет – фиалка. Цветок – фиалка. Любимое женское имя – Виолетта. Фиалка.
1: Прекрасно.
0: Любимый цвет, конечно, фиолетовый, если хочешь жить без стресса и нервов.
1: Вот, обрати внимание, мужчины как откликаются, да, по поводу нашего с тобой призыва, скажем так.
0: Да, вам спасибо, потому что, конечно же, интересно вот так
1: Но
0: смотреть.
1: Но никто не написал, какого цвета настроение утро.
0: Утро, как глазки открываешь.
1: Да, так что мессенджер Макс открыт для вас, 928-401-2020. А вот, кстати, черный цвет, друзья, он стройнит. Ну, когда у вас 44-й размер одежды, а дальше он уже вообще ничего не помогает.
0: Черный хороший. Конечно, не такой яркий, но он выручает. Палочка-выручалочка. Друзья, пишите нам. Плюс 7-928-401-2020. Конечно же, рассказывайте. А что у нас же? Рубрика?
1: А у нас летом мы расскажем с тобой о рубрике «Куда сходить, чтобы посмотреть в нашем-то Краснодаре культурных событиях». Так что...

0: прийти, что посмотреть в нашем-то Краснодаре.
1: Друзья, у нас рубрика «С вами куда пойти, что посмотреть». И, конечно же, мы с Андреем подобрали для вас, скажем так, знаешь, в какой цветовой гамме?
2: Ну, мы подобрали те мероприятия, на которые можно пойти в своих любимых нарядах. Да, и вот как раз подобрать для каждого события свой определенный цвет, да, под настроение.
1: Давай расскажем.
2: Ну, давай посмотрим, какой цвет.
1: 29 июля музей-заповедник имени Фелицина приглашает на выставку «Морская одиссея. Путешествие в водный мир». Что же вы там увидите? Это возможность посетителям погрузиться в удивительный мир океана и стать участником захватывающего морского приключения. На выставке вы познакомитесь с природой, конечно же, мирового океана, особенностями его научного изучения, истории и перспективой освоения ресурсов.
2: Прекрасное мероприятие. Вот сюда можно какой-то одеть цвет морской волны, цвет синий можно надеть.
1: Да, почему бы нет.
2: Далее идем для ребятни, которые на каникулах мероприятия. Лето в библиотеке, время приключений, летняя площадка «Любознайка», центральная городская библиотека имени Некрасова на улице Красной. Работает ежедневно, кроме вторника, с 10 до 18. Что там? А там для юных читателей увлекательные настольные, интерактивные игры, мастер-классы, викторины. Смотрите, как много интересного всего. Ну и, конечно, много-много другое там тоже можно будет найти.
1: Если вы любите лаванду так же, как люблю ее я, то, конечно же, приглашаем на ярмарку «Лавандовый Арбат». Это Чапаева, Красная. 29 и 30 числа августа.
2: Июля.
1: Да, атмосферная летняя ярмарка с авторскими изделиями ручной работы, лавандовым декором, натуральной косметикой, красивыми вещами для дома. Гостей ждут творческие мастер-классы для деток и взрослых, фотозоны, уютное пространство для прогулок и вдохновения.
2: Я предлагаю немножечко поправить нам с тобой даты. И действительно, мы с тобой так вперед зашли, потому что я обожаю лавандовый цвет, я вообще люблю лаванду, и ароматы ее, и кофе с лавандой. И поэтому я тебе и посоветовал мероприятие, которое действительно пройдет 29 августа по 30 августа.
1: Но мы еще напомним об этом нашим радиослушателям.
2: Еще одно мероприятие, на которое мы обратили внимание, это 30 июля в 19.00 в выставочном пространстве «Один театр» откроется новая экспозиция, называется она «Сквозь». Вот проект о современном искусстве, о поиске новых таких форм выражения. В выставке участвуют 8 авторов из Краснодара, и художники покажут свои размышления о творческом процессе, визуальном языке и изменениях такой современной художественной среды. Экспозиция будет работать до 10 сентября, так что есть возможность найти время и посетить данное мероприятие. Выставочное пространство «Один театр» на улице Коммунаров. Но вот малая толика того, что мы с Александрой подобрали, мероприятий много, тут можно уже самим выбрать, как, собственно говоря, и подобрать цветовую гамму для того, чтобы пойти...
1: Да. А далее у нас с тобой что?
2: А далее у нас с тобой ленивые варенички. И тут хочешь сразу задать вопрос. А какой же цвет у настроения праздника, друзья? Пишите нам сообщение на номер Messenger Max 928-401-2020.
1: И не только пишите, а еще, конечно же, вы можете позвонить.

0: Ленивые Варенички.
1: Рубрика «Ленивые варенички». Друзья, по занавес первого часа утреннего шоу. Алло, село, привет и поздравления. Спасибо, что пишете. Вы искренне это делаете, это очень радует. Мы сейчас обязательно зачитаем.
2: Да, прилетело сообщение к нам от Людмилы. И она сегодня, она пишет нам: сегодня свой день рождения отмечает прекрасный, добрейший, любящий семьянин из станицы Новокорсунской, Сенцов Виктор Николаевич. И здоровья крепкого ему желают, удача, любви родных и близких. С любовью, жена Верочка, дети, внуки, правнук, жители улицы Советской. Вот так вот.
1: Александр, ну мы тоже присоединимся к поздравлению и пожелаем крепкого тоже здоровья, хорошего настроения, чтобы всегда-всегда оно было и было как можно больше таких мелких моментов, да, для радости, вот, да, да, которые потом складывались в один большую,
2: да, вообще,
1: такую пирамиду счастья.
2: Кто у нас сегодня именинник? Мы от всей души поздравляем вас с днем рождения.
1: Событий много на самом деле, так что, друзья, всех с праздником. Еще у нас по праздникам, если не знаете, кого с чем поздравить, кстати, у нас сегодня Международный день тигра. Так что своего джентльмена, девушки, ну, мне иногда называют его тигр.
2: Да, поручите.
1: Ох. Вот, а еще, кстати, день поворачивания налево сегодня. Так что кто за рулем, сейчас можно по кругу ездить. Праздник отмечать. Давай привет отправим в какой-то населенный пункт.
2: Куда? Давай отправим привет. Я предлагаю, ну, Новокубанский район.
1: Давай.
2: Село Ковалевское.
1: Отлично. Жителям села Ковалевского Новокубанского района большой привет от радиостанции Казак-ФМ, от утреннего шоу «Алло, село», от Александры Вольского и Андрея Зитера. Друзья, всем хорошего, замечательного дня. Мы отправляемся с вами дальше. Рекламно-музыкальная пауза и ждем новости от Юли.

0: спонсор часа – компания «Славянский кирпич».
1: Выбор верный, вам сюда! Обращайтесь, господа! Все керамика у нас, цвет, фактура, высший класс. Чтобы дом не утеплять, «Парамакс» вам надо брать. Цены снижены у нас, дом построить в самый раз. «Славянский кирпич» – 8 800 100 04 01. Время строить, время брать.
2: Ой, да как же поют земляки! Эх, знай наших!
3: Здравствуйте, земляки!
4: Мы ансамбль «Креница».
3: Слушайте наши песни на Казах-ФМ.
5: Под казачьи песни жить и веселиться мы желаем всем!

0: весело!
1: На столице, да в столице, друзья, 8:08. Кстати, можно загадать желание сейчас. Время такое зеркальное у нас, это очень удобно у нас, чтобы это желание было здесь и сейчас. Утро продолжается, мы открываем второй час утреннего шоу. Алло, село, в студии, друзья, Александра Вольская, Андрей Зитер.
0: Аплодисменты нам. И вот 8 утра, еще же раненько тогда, утречко.
1: Да.
0: Глазки только открывают. Я посмотрела, природные оттенки утра. Знаешь, какие? Вот для тебя это какие цвета?
1: Ну, больше такие яркие, солнечные. Цвет зари, вот малиновый цвет, вот такое вот что-то. Ну да.
0: Смотри, а утро чаще всего ассоциируется с нежными пастельными оттенками. Это голубой, бледно-желтый и розоватым. Ну, считается, что голубой – это цвет неба, желтый – мягкий цвет паровых первых лучей солнца, а розовый – это оттенок зари. И, как говорят, что это успокоение, светлые тона дают успокоение, утречкам. Теплые желтые – это бодрость.
1: Отлично. То есть, если ты проснулся в таком невыспавшемся настроении, нужно подойти всего лишь посмотреть в окно, увидеть вот эти самые краски, подсказки природы, которые успокоят и зарядят на хорошие мысли и позитивные эмоции.
0: Да. Главное, чтобы окно было.
1: Ну, я не знаю, смотря кто где живет, но в любом помещении уже как бы есть окно, что-то закрытое. Я, знаешь, сейчас вспомнил, что про малиновый цвет свой сказал. Мы как в детстве в деревню ездили и от телят убегали, которые бодались, знаешь, постоянно. А вот в итоге выясняется-то, да, как бы по некоторым мнениям, что бык вообще не реагирует именно на красный цвет, что мы привыкли к этому относиться, да, для него просто само движение тряпки
0: вот
1: этой, да.
0: Это вот,
1: да,
0: что?
1: Да, и поэтому вот Тореро-то он просто тряпкой машет и раздражает
0: его. А вот навязчивая идея у людей теперь красный цвет вот именно с этим?
1: Нет, ну если бы у тебя перед глазами какой-то вещи мотали минут 30, ты бы что сделал, тоже побежал бы?
0: Нет, я к тому, что красный цвет у многих раздражитель, наверное, из-за этого.
1: Может быть. Но я все-таки думаю, что красный цвет – это цвет такое лидерство, да, для меня, вот, по крайней мере, да, и он такой цвет… Но мне поднимает настроение красный цвет. Кстати, у нас студия Казак FM, где мы сейчас находимся с Александрой.
0: Она
1: тоже, да, есть такие у нас народные орнаменты такие, да, они такие желто-красного
0: желтый,
1: оттенка.
0: Желтый, синий.
1: Да.
0: Ты посмотри, кстати.
1: Все цвета у нас здесь присутствуют. Почитаем сообщение от радиослушателей. Вот Маргарита нам написала свое мнение о цветах. Желтые и зеленые для нее. Они всегда со мной в одежде и в еде, в саду тоже. Всегда им рада внучка свои поделки, которые мне дарит. Всегда подбирает этого цвета. Вот желто-зеленый.
0: От Сергея пришло сообщение. Открою секрет и думаю, что не только мне, но и многим нравится оттенок зеленого. Ну, как на купюре.
1: Это деньги. Но как мы и говорили, уже у некоторых народов зеленый цвет – это цвет богатства и финансов.
0: А вот для настроения Сергей, знаешь, что покупает?
1: Что?
0: Инструменты желтого цвета.
1: Сергей, я с вами абсолютно солидарен, потому что я делаю то же самое. Так работа веселее делается.
0: Пишите и рассказывайте про ваши цвета в вашей жизни. Плюс 7-928-401-2020.
2: Море, лето. С Казак FM.

0: FM.
1: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
0: Благодаря «Экспресс-Успокоин» все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. «Экспресс-Успокоин». А если стресс надолго, используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. «Экспресс-Успокоин». Лекарственный препарат. Не забывайте проконсультироваться с ветеринарным врачом и перед применением обязательно прочитайте инструкцию.
2: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не откладывать. Хирургия катаракты в клинике New Vision, Краснодар, Индустриальная, 145. Запись на консультацию по телефону 8 861 204 2190.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Комбикормовый завод «Павловский» реализует качественный комбикорм по заводской цене. Благодаря современным технологиям и компонентам наши корма дают максимальный привес на всех этапах кормления и изготовлены по государственному стандарту. Наши магазины находятся в станицах Новопокровской, Ленинградской, Кущевской, Брюховецкой, Павловской и Староминской. Звоните 8 952 81 11 888 8 952 81 11 888. В детский лагерь «Морская волна», Туапсинский район, поселок Джубга и село Лермонтово на август-сентябрь требуются кухонные рабочие, повара, врачи, медицинские сестры. Информация по телефону 8 918 270 2908.
4: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205 57 75.
2: 3000 спасенных детей, 300 миллионов благотворительной помощи, вера матерей, надежда отцов и любовь в каждом сердце. Это край добра, а добро краев не знает. Благотворительный фонд помощи детям Краснодарского края. край-добра.ру. Спонсор народного хита – сеть магазинов одежды и обуви европейских брендов «Мюнхен».
5: Сезон скидок в «Мюнхене» уже начался. Не упустите момент. Мировые бренды, ткани высшего класса, идеальный крой. Все, что создает ваш неповторимый стиль, теперь стало доступнее. Спешите в наши магазины. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. «Мюнхен». Создай образ своей мечты прямо сейчас.

0: сидим мы тут с Александрой, спорим, рассуждаем, песни уже попели, все цвета собрали, все, что могли, уже рассказали друг другу о своих предпочтениях. И вот остановились на чем? Остановились мы на цвете интерьера.
1: Решили, что уже про одежду хватит, достаточно.
0: И про... Кстати, мы тут с Александрой выяснили, что цвет субботы красный, потому что после бани. Лицо, блин. Да. Поговорили уже об одежде, давай все-таки про интерьер поговорим. И в чем мы остановились? О том, что заходя в какое-то помещение, допустим, ну вот, например, там в кафе, там кофеек попить, допустим, да, там я вот, допустим, реагирую сразу на то, какого цвета интерьер.
1: Если обязательно.
0: Он таких теплых тонов, где коричневые, там кофе с молоком, ну, такие, как бы, тона такие, да, более там мужской, скажем, тон, да, серый, там такое вот что. Вот, я останусь. Если это яркие тона, там красные, розовые, какие-то желтые, знаешь, такое
1: ты
0: вот.
1: Ты же любишь красный
0: да,
1: цвет.
0: Я люблю, но в интерьере я его не приемлю. Вот в одежде, да.
1: А что ты, что в природе, ты красное носишь?
0: А в интерьере, то, что, ну, тебе зачем сейчас это знать? То, что ты не видишь на мне. Вот, и поэтому, собственно говоря, вот давайте про интерьер поговорим. Что дальше-то у нас про интерьере-то? Любимый цвет в интерьере твой какой?
1: Я люблю, конечно, бежевые пастельные тона, зеленые. Мы с тобой в этом схожи.
0: Где-то одинаковые.
1: Поэтому мы с тобой ведем Аллу Силу, утреннее шоу.
0: Да, ну вот, допустим, кто-то любит обои дома у себя, да, красных, больших пионов.
1: Есть такие люди, да.
0: Например, да. А кто-то, наоборот, предпочитает однотонные, да, тона, это такое...
1: Все в один цвет дома покрасил.
0: Да, такой бледно-серый тон такой, может быть, да, коричневый, кофе с молоком, желтый. Кстати, в спальне... Дай договорить Картавому. В спальне, кстати, лучше выбирать вот приглушенные тона, говорит, засыпать легче. У меня вообще спальня желтая.
1: Прям желтая?
0: Прям такой вот цвет нежно-желтый. Да, вот такой лимон, только он нежно-лимонный цвет. И говорят, что он типа бодрит, я засыпаю прям, ну, раз, два, три, Андрюх, спи. Все.
1: Ну, рассказывайте, вот про интерьер, что вы любите, какие вам нравятся цвета, пишите нам, +7 928 401 2020, и мы обязательно зачитаем ваши сообщения.
0: А сообщение у нас есть по теме, мы его готовы зачитать, а вот я нашел, да, что мы можем прочитать нашим радиослушателям. Кстати, мы говорили с тобой про цвет удачи, который приносит, и вот нам написали, была у меня фиолетовая девятка раньше, лет и около 100 тысяч километров без единой царапины, а ведь ездил на ней не только я, но и жена, бывало и по многу, всякое бывало, ну, продал. Вот сейчас жалеет. Был удачный цвет. Какой цвет удачный у вас? Напишите нам на номер мессенджера Макс 928-401-2020.
1: Ну а мы идем дальше.
0: У нас дальше много интересных разговоров. Мы же молчать точно не будем.

отличается от русских гуслей тем, что смычковый, а не щипковый. Потому и выглядит и звучит совсем по-другому. Корпус целиком выдалбливают из дерева. Он может быть овальный, миндалевидный, грушевидный. На открытую сторону натягивают мембрану из хорошо выделанной кожи. В ней от 5 до 10 дырочек, резонаторов. Струну сплетают из 50 нитей конского волоса. Гриф венчает деревянная лошадиная, козлиная или орлиная голова. Бывает и вся деревянная часть инструмента украшена затейливой резьбой. Она якобы охраняет музыканта от сглаза и напасти. Играют на гусле лукообразным смычком. Но саму струну не прижимают к шейке, а лишь касаются ее пальцами, извлекая звуки. Они пронзительные, монотонные, завораживают и успокаивают. Пение в сопровождении сербского музыкального инструмента гусла было внесено ЮНЕСКО в список всемирного нематериального культурного наследия. А поют, наполняя сердца гордостью, о судьбе, о героях, о том, что в летопись истории вписано. Но зачастую слов не надо. Играет гусла, поет сама душа сербского народа.

0: Всем бодрое, здравствуйте, утреннее, здравствуйте. В эфире ваши заряжатели хорошего настроения. Александра Вольская, Андрей Зитер.
1: Доброго, замечательного. Мы готовы перейти к вашим сообщениям. И у каждого свой цвет, своя цветовая гамма и свое настроение. Александра, предлагаю почитать. Вот пишет нам Светлана. Любой яркий и насыщенный цвет вызывает у меня положительные эмоции. А вот тусклые и бледные цвета отрицательные. Логично.
0: Думаешь? А бледные-то какие? Мне кажется, ну вот если
1: на
0: лаванда...
1: На мое лицо посмотри сейчас. Узнаешь, как
0: ты... А что ты побледнел?
1: А то. Наталья подключается к нашей беседе по поводу любимых цветов. Желтые, ярко-желтые ее любимый цвет. Просто век бы смотрела на эти цвета. Вот я так в спальню у себя прихожу спать, ложусь и смотрю.
0: А кстати, я вот сейчас вспомнила, видимо, это, может быть, кухня Натальи была, потому что часто желтые фасады на кухонных этих ярко-ярко, прям лимонного цвета. Всегда задавалась вопросом, почему?
1: Не знаю.
0: Ну, видимо, потому что...
1: А цвета же на аппетит еще влияет, кстати. И кухня тоже, если сделать, говорят, в апельсиновых тонах такой, знаешь, ярко-оранжевый, то аппетит лучше.
0: А если шоколадный?
1: Все понятно. О, тут вообще вся жизнь будет сладкая.
0: Кухню надо золотистую.
1: Галина нам прислала сообщение, вот обратили на него тоже внимание. Раньше я надеялась, что после черной полосы наступит белая. Но тут я узнала, что существует как минимум 97 оттенков черного цвета. Вот представляешь, какой позитив у человека. Сразу другими глазами на жизнь посмотрела. Можно, кстати, себе устроить праздник, такой, знаешь, праздник фейерверка цветов, взять в руки телефон и набрать номер 928-401-2020, поиграть с нами в игру «Послесловица», в которой мы с Александрой начинаем пословицу, а вы ее творчески заканчиваете.
0: Чем интереснее, тем
1: лучше, оригинальнее, да. И получите приз от радиостанции «Казак-ФН». Рекламно-музыкальная пауза, а мы

0: 8:47 на часах в столице Кубани, друзья. Просыпаемся вместе с нами в утреннем шоу «Алло, село», в студии Александра Вольская, которую я пытаюсь постоянно разбудить. Она тут дремлет,
1: да,
0: сидит.
1: Сообщение.
0: И Андрей Зит. А, ты спишь.
1: Сообщение прилетело.
0: Мне, мне понравилось сообщение от Ларисы, которое пришло к нам по теме. Опять же, говорим, благодарим вас за благородство, что вы пишете нам. Да. Пишет, что пишет Лариса? В одежде чистые цвета любит она, то есть красный, зеленый, без всяких там оттенков. Вот она любит чистые цвета. То есть, uh-huh. Да? В интерьере не марки и маскировочные, чтобы пыли не было видно. Она лежит, и я лежу. Лежим друг другу, не мешаем. Прекрасно. Предметы интерьера, декор, аксессуары в одежде выбираю не по цвету, а по форме. Еду предпочитаю, которая вкусно пахнет. А где еще цвет? Вот такое вот сообщение от Ларисы пришло.
1: А я почему зависла, Андрей? Потому что читаю сообщение и смотрю фотографию.
0: О, красивая фотография.
1: Да, привет нам из Севастополя. На связи Мила, которая прислала нам фотографию очень красивую. Это утро голубого, серого, таких серых оттенков. И она пишет, Мила пишет, что мой любимый цвет — это синего неба и моря. И цвет утренней зари. Дают энергию на целый день. И я засмотрю...
0: еще одна! А, моя любимая фотография, кружка
1: кофе,
0: с кофейком.
1: Да,
0: красота!
1: Ой,
0: да.
1: Красиво! Кофе,
0: слушай, цвет,
1: море,
0: море,
1: солнце.
0: Бирюза такой, да. Спасибо огромное, что довели нас до нервной истерики еще своими фотографиями. Нет, здорово. Спасибо огромное, что поднимаете нам настроение. Несмотря, что мы вот сидим здесь в студии, у нас море удовольствия от того, что вы пишете нам сообщение. Кстати, вот еще одно сообщение, да, которое мы с Александром сейчас улыбались. Почитай.
1: Сообщение, которого мы смеялись, честно вам скажем, как будто мы не смеемся. Мы все время. В общем, Петр пишет про своего кота. Мой любимый цвет прозрачный. Оказывается, есть и такой цвет открытия для нас. Ага. Как совесть у кота, который все время голодный, горлопанит во все горло. И прозрачный цвет, видимо, потому что он уже устал от своего кота.
0: Да.
1: И просто игнорит его. Хватит.
0: Кстати, к слову, о еде вот хочется вернуться. Да, оказывается, что и цвет посуды, он тоже влияет на аппетит. И, допустим, синий, голубой, зеленый, фиолетовый, вот они так притупляют аппетит. Ну, это такая версия как бы от людей, которые изучают всю эту тему. И способствует более быстрому насыщению. Вот, а черный, серый, коричневый у многих ассоциируется с тем, что сожженным, горелым. Поэтому пища на таких тарелках, ну, как бы не очень выглядит.
1: Слушай, ну я не знаю, конечно, но вот я знаю одно, что когда ты приходишь в ресторан или в кофейню, да, куда-то заказываешь, что такие тарелочки красивые, что хочется откусить.
0: Разве тебе цвет тарелок посуды нравится или сама форма вот тарелок?
1: И форма, и цвета красивые, и еда красивая.
0: Я думал, ты кушать в ресторан ходишь, есть.
1: Я все хожу.
0: А в итоге ты посуду хочешь разглядывать.
1: Почему нет? Да.
0: Мы бы тоже поразглядывали сообщения, которые нам пришлют наши радиослушатели. Не то, что разглядывали, а мы их почитали, потому что впереди у нас по курсу рубрика «Ленивые варенички». Да. Номер телефона у нас прежний.
1: +7 928 401 2020. И вы можете не только писать, а, конечно же, нам звонить и поздравить своих близких и родных.
0: Ну, а все, кто девушки как звезды, вам привет.

0: Вот, друзья, если посмотреть на небо, а там нет звезд, значит, время, пора вставать. А у нас время рубрики «Ленивые варенчики». И такая, две звезды тут сидят сейчас в студии. Одна яркая, друзья, праздник отмечает сегодня день. Помада, она красные губы тебе нарисовала. Ну, красотка. Теперь вот этими...
1: А Андрею взгляда нет.
0: Конечно. Теперь этими прекрасными устами зачитай поздравления.
1: А Людмила нам прислала сообщение. Свой юбилейный день рождения 80 лет отмечает житель станицы Новокорсунской Оберемко. И прошу прощения, Владимир Иванович, более 40 лет проработал в колхозе «Искра». Кем?
0: Дойером. Редкая профессия для мужчин.
1: Представляешь?
0: Да.
1: Здоровья крепкого желаем, а ему особенно сейчас нужно. Берегите себя. С уважением, Лариса, родственники и друзья. Вот такое сообщение от нас прилетело от Людмилы. Людмиле мы еще хотим, наши постоянно слушательницы, поднять настроение, потому что она нам прислала сообщение, грустит, дети уехали, а она в такой печали находится. Людмила, не грустите, все будет хорошо.
0: Да, тем более, что вы с нами просыпаетесь, общаетесь, присылаете сообщения, вы же нам как друзья, даже друзья, вы же нам родные. Ох, красота какая. Слушайте, но еще нам сообщения приходят, и вот пишет нам Наталья, посмотрите, какая красота у нас была перед дождем, все цвета неба, слушайте, такое фиолетовое.
1: Ох, вы бы видели фотографии. Да, здорово. Розовое спасибо небо, зеленая трава, церковь, да, вот.
0: Колоритность очень такая, цветовая
1: гамма. Напишите, откуда вы, Наталья, что это за фотографии. Ну что?
0: Мы двигаемся дальше, ждем.
1: А, приветики.
0: А, привет, да, кстати, наш традиционный с тобой привет, да. Отправим в Севастополь.
1: Да, для всех севастопольцев.
0: Да, спасибо огромное вам за фотографии, которые вы нам присылаете. И вообще, друзья, всех с праздником, потому что новый день, это всегда как праздник. И праздновать его нужно с размахом, с открытой душой, как и делает это Казак FM.
2: Ой, да как же поют земляки! Эх, знай на!

0: утро, Кубань, матушка. Пока блинчики на столе не остыли, желаем вам, нам сегодня трудового задора, чтобы работа спорилась, начальство хвалило, а зарплата, конечно же, росла быстрее, чем сорняки в огороде после дождя.
1: Добрейшего утречка всем, кто уже на ногах, и тем, кто притворяется, что спит. Утреннее шоу «Алло, село» продолжает сеанс утренней цветотерапии в студии Александра Вольская и Андрей Зитер. Кстати, на мне моя счастливая рубашка, которая по документам должна была быть синей.
0: По каким документам?
1: После стирки с новым черным носком приобрела такой, знаешь, благородный оттенок «Вечерний туман над спаханным полем».
0: Какой ты романтик. Рубашка, носок и вечерний туман. Серьезно, слушай, если говорить, я люблю, конечно, практические цвета такие вот, как сейчас у меня платье. А вот этот вот, или хаки. Идеальный вариант, как у тебя брюки. На нем не видно ни следов дранников, ни пыльцы от ромашки, например, как вариант. Кстати, следы травы вот оставляет. И не оставляет отпечатки от кота.
1: Потому что он думает, что ты его личный батут.
0: Ой, они любят же топтаться.
1: А слушай, ну все-таки про еду любимая тема и для меня, я думаю, для многих из нас, кстати, кто завтракает, приятного аппетита. Вот мой любимый цвет здесь золотисто-поджаристый. Вот знаешь, как у...
0: Не говори это, я знаю, что ты сейчас скажешь.
1: У чебурека правильной прожарки.
0: Не говори слово чебурек.
1: Корочки на мамином пироге с капустой. Этот цвет говорит о том, что еда удалась. И вот все зеленое я делю на две категории. Укроп, это можно есть, и все остальное это украшение для тарелки. А вот однажды...
0: укропом?
1: Бывает, я люблю укроп. Однажды, вот, кстати, мне в кафе положили салат полностью из рукколы. Вот я посмотрел на него, так, знаешь, пристальным взглядом, и думаю, кто вообще, зачем мне эта зеленая лужайка? И спросил официанта, а где еда? Траву я уже и дома могу как-то пожевать и бесплатно. Так что даешь цвет шашлыка и золотистой картошечки. Вот такой цвет.
0: Но это ну не надо говорить на 9 утра, но ты столько про еду, про чебуреки, про пирожки, про картошку. Ну, Андрей.
1: Давай, мы перебьем немножко эту тему аппетита, я понимаю. Тебя послушаем, да, рекламно-музыкальную паузу, а мы пойдем встречать красоту, придем встречать нашего гостя.
2: Лето с Казак-ФМ. Частушка для казака от казачки Людмилы Самсоновой из станицы Кавказской.

0: Почему всегда нужно куда-то ехать? Почему нужно тратить свое время в пробках?
1: Не нужно. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Все в пределах 15 минут. Школы и детские сады, фитнес и развлечения, магазины и спортивные площадки. А главное, комфортные и функциональные квартиры с более 400 планировок от 3,2 миллионов. Не тратьте время в пробках. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Мы в пробках не стоим. Застройщик ООО «ССК «Градстройпроект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
2: Ейский медицинский колледж продолжает набор поступающих в городе Ейске. Прием документов осуществляется по специальностям. Лечебное дело на базе 9 и 11 классов. Сестринское дело и акушерское дело на базе 9 классов. В рамках дополнительного профессионального образования студентам предлагается подготовка по физиологии, медицинскому массажу, косметологии. Вас ждут в колледже.
3: Выспались и видите идеально. Восстановление после лазерной коррекции занимает одну ночь. Утро начинается с четкого зрения.
4: Лазерная коррекция зрения в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
6: Радиоканал «Казак-ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77 90756 от 4 февраля 2026 года.

0: Открываем, друзья, третий час. Мы его называем так любезно и прекрасно гостевой час, потому что в студии становится нас куда гораздо больше. К нам присоединяются гости. Знаете, гости непростые, я бы так сказал. Люди всегда интересные. Сегодня гости у нас особенно интересные. Она и красивая еще, к тому же. Она и умная еще, к тому же. Она и оригинальная.
1: Пионерка комсомолка.
0: Но я как мужчина просто вот осыпаю в комплиментах. А кто у нас в гостях? Александр сейчас расскажет.
1: Да, а ловите, ловите, как говорится. Конечно, с огромным удовольствием представляю Галину Архангельскую, режиссера-постановщика, лауреата Всероссийской премии «Ловлю эмоции, чтобы жить» и преподаватель дефиле модельного агентства Next Top Models. Доброе утро!
2: Доброе утро! Доброе,
0: доброе утро! Вот мы сегодня так с Александрой рассуждали, разговаривали про цвета, насколько они имеют такое сильное отношение, играют роль в нашей жизни. Хотя мы иногда думаем, ну просто ну цвет и цвет, да, там синий, розовый, зеленый, как бы, да, там, ну просто чтобы мир какой-то был более красочный. А вот у нас как вопрос к вам. Вот вообще ваша биография, Галина, она говорит о глубоком таком понимании того, как внешний образ, во-первых, становится таким продолжением внутреннего мира, да, и вот, собственно говоря, отсюда вытекающий-то и вопрос. Ваш личный стиль – это всегда яркие тона, неизменно красные губы. Это такой, знаете, это осознанный манифест или это такое естественное продолжение вот вашего характера? Вот как это визуально так помогает вам в коммуникации с миром? Вот загнул прямо вот так. Словесно тогда.
2: Я понимаю, очень помогает. И красная помада, это, конечно, ну, в первую очередь, естественно, это пошло от моей работы. Когда я была моделью, тогда это было вообще на пике моды красные губы. Это было просто...
1: Это как черная платье.
2: Это как черная, да, у Коко Шанель, да. Угу. И плюс ко всему, у меня психотип такой, цветотип, я имею в виду, мой, он не пастельных тонов вообще не терпит. То есть, если бы я оделась или накрасилась в пастельные тона, вот как девочки макияж делают, это очень красиво для некоторых, кому идет. Вот мне абсолютно не идет.
0: А как определить вот этот вот психотип?
2: Для этого существуют стилисты. Ага. А для этого существуют люди, знаете, которые занимаются...
0: А самостоятельно можно определить?
2: Конечно,
0: вот я можно. В зеркало посмотрел, думаю, как же мне вот не идут пастельные тона, а идут, наоборот, более яркие.
2: А для этого нужно просто зайти в магазин любой и перед зеркалом поприкладывать или поодевать на себя одежду. И вы сами поймете, потому что у нас же кожа, она...
0: А, вот, по коже все-таки.
2: Конечно, она же отражает, конечно. Ага. Естественно, идет отражение. И чем более вы смотритесь красиво в зеркале, чем больше вы себе нравитесь, скажем mm-hmm. так. Но если мы говорим об обывателе, то есть не о человеке-профессионале, но значит, иногда, эти цвета вам ага. больше идут.
0: Иногда, иногда зачастую видишь человека в очень ярких красках, знаете, такие кислотные даже цвета, такие зеленые. Но потому что человеку к душе они идут, а неважно, идут они вообще
2: это,
0: нет.
2: Это крик души называется, знаете. Это уже, крик, это уже, да, это уже какое-то обращение в общество. Иногда людям не хватает цвета, и он чем-то ярким, например.
0: Внимание
2: привлекает. Да, да, яркий да, цвет, ага. например, какой краски для головы, знаете, оттеночные да, есть, да, там да, яркие да, да. такие вот. Человек идет, и ты понимаешь, что вот человеку не хватает внимания, и его нужно. И он тем самым привлекает
0: к себе. То есть то, что идет брюнетка, может не подойти блондинкам, то, что идет блондинкам, не подойдет брюнеткам, то, что идет цвет женщинам, не всегда подходит мужчина. И наоборот.
1: Будем дальше разбираться.
0: Да, будем дальше разбираться, так что оставайтесь с нами на связи. Номер телефона 928-401-2020. Пишите вопросы, обязательно

0: Лодка ярко солнечной весной. Нету силы, как охота, просто встретиться с тобой.
1: Позабыть тревог, невзгоды, окунуться в мир любви.
0: Это все мечты солдата, напиши мне, напиши. Это все мечты солдата.

0: Продолжаем утреннее шоу «Алло, село». Продолжаем разговоры на тему цветотерапии, даже так можно ее назвать.
1: Цвета красоты.
0: Да, цвета красоты.
1: Кстати, какой цвет у красоты? А расскажет нам наша гостья Галина Архангельская, режиссер-постановщик, лауреат Всероссийской премии «Ловлю эмоции, чтобы жить» и преподаватель дефиле модельного агентства. Доброе утро. Какой цвет у красоты?
0: Ну, вот на ваш взгляд.
2: Да. Такой же, который ты на себя сегодня одел.
0: Понятно.
2: Вот и все.
0: Так что мы все красивые.
2: Конечно. То есть внутренне ты что? Ты проснулся с хорошим настроением, у тебя впечатление о жизни прекрасное. Ты понимаешь, что сегодня цвет настроения синий или зеленый, да, или фиолетовый, или розовый, или в горошек, или в полосочку. Одел, и все. И вот она красота, понимаете? Потому что ты ее транслируешь.
0: Вот, Галин, вы работаете очень долгое время с людьми, да? И вот часто замечаете, что когда вот человеку стоит изменить там осанку как-то, да, изменить, добавить какой-то цвет в одежде другой, вот, да, и человек как-то сразу меняется.
2: Очень меняется. Очень. У меня, когда приходят к нам девочки на занятия, независимо от возраста. И, кстати, хочу сказать, что 25+, и дальше 30-40+, они меняются, кстати, более интенсивнее, чем молодежь. Угу. Потому что у них вдруг они понимают, что а почему
1: знаем,
2: нет?
1: Знаем, знаем.
2: Да, а почему
0: нагоняют,
2: нет?
0: То есть, получается,
2: да, то есть
0: упущено.
2: Они все время жили в каком-то своем мире маленьком таком, и вдруг им говорят, а посмотрите, мир более разноцветный, чем вы привыкли. И они, ух ты, правда. И они начинают и заниматься чем-то другим, и идут на фитнесы, идут, делают другие совершенно цвет волос, меняют стрижку.
1: Границы
2: там. Или, да, то есть расширяются границы, все правильно. И человек совершенно по-другому на себя смотрит. И начинается, и потом вы не представляете, с каким счастьем они приходят вот с такими глазами. А вот вы посмотрите, я купила фиолетовый пиджак. Вы представляете, он, оказывается, мне так идет, я никогда себе не позволяла этого.
1: Оказывается, можно позволить.
2: Оказывается, можно позволить, конечно.
0: А вас это вдохновляло вот в какие-то моменты?
2: Еще
0: да, что вы смотрите на человека и думать, ну, вы смотрите, эти могут, а почему я нет? Вот какой-то вот этот момент, то, что вы столько с людьми вместе работаете уже.
2: Вы, да? Вы имеете в виду, что я на какие-то еще,
0: да,
2: эксперименты?
0: Вот смотри, да, вот вы рекомендацию дали человеку, попробуйте добавить вот цвет какой-то, это вот вам, там, может быть, как-то прическу поменять куда-то. Человек раз поменяет, и вы такие, а я-то чем хуже, что ли? Вот у вас были такие моменты? Кто-то,
2: знаете,
0: кто вас вдохновлял из ваших учеников?
2: Ну, у меня так получается, что я уже это все пробовала.
1: Еще дают советы вам? Ну, не то, что советы, рекомендации, например, там, вам бы пошел голубой цвет, допустим.
2: Да, нет, такого вот не было, правда, потому что голубой, во-первых, точно не мой цвет. Я образно, я понимаю.
0: Девочка, у меня бы язык не повернулся даже сказать Галине вот такое, да, потому что смотря на вас, вообще, то есть тут хочется самому получить, скажите, пожалуйста, а вот мне как вот в этом будет? Нет, здесь знающий человек, ресурсный сидит.
2: Ну, вот насчет девчонок мне что нравится, понимаете, что я получаю колоссальное удовольствие от того, что они вошли вот в это состояние.
0: Что они все-таки вот приняли вашу какую-то, прислушали рекомендацию и изменили себя.
2: Конечно,
0: и получился
2: такой лучший принт.
0: Да, мы тоже пойдем сейчас дальше, послушаем рекламно-музыкальную паузу. Друзья, вы подключайтесь к нам во ВКонтакте, в социальных сетях радиостанции Казак FM. Видеотрансляция. Можем увидеть, какой замечательный гость у нас сегодня в студии. И вообще, какая атмосфера у нас здесь творится.

0: Продолжаем наши разговоры о моде, красоте, эстетике с нашей гостьей. В гостях у нас Галина Архангельская, режиссер-постановщик, лауреат Всероссийской премии «Ловлю эмоции, чтобы жить», преподаватель дефиле в модельном агентстве и вообще потрясающий, прекрасный человек, знающий, ресурсный. Мы столько с Александрой уже узнали и про свой цветотип, и узнали, какие цвета очень хорошо подходят.
1: По магазинам ходить.
0: Да. И не только мы узнали, а те наши радиослушатели, которые подключились к видеотрансляции в социальных сетях радиостанции «Казак ФМ» во ВКонтакте.
1: Да, смотрите. И думаю, что и полезные советики
0: слушайте. И на сайте kazak.fm.
1: Галина, часто люди прячут себя за такой мешковатой, безликой одеждой, из-за там, ну, может быть, какие-то комплексы или привычки, да, вот как мы сейчас говорили, что все это может из детства. Вообще, с чего вот начинается процесс принятия себя и формирования собственного стиля, цвета, вкуса?
0: Даже как из мешка-то выйти благополучно.
1: Да, да, и выползти из него.
2: Это, конечно, очень сложно, когда вокруг, вот мы только что говорили по поводу унисекса. Это самое страшное, что может быть, на мой взгляд, на мой личный. Кто-то его любит.
0: Это же ход маркетологов. Ну, это мое личное мнение такое, да, поэтому он и появился.
2: А потому что, понимаете, проще же сшить одежду одного размера и одевать в эту одежду 42-го до 52-го. А почему бы нет? И не надо размерного ряда, понимаете, почему нет? Здорово одели и пошли.
0: То есть, и мешковатая одежда, вы считаете, что это тоже оттуда, как бы,
2: конечно,
0: да? Что, а зачем? Прячьтесь туда, да идите.
2: А спина там же.
0: Но все-таки, как выйти из этого? Вот на ваш взгляд, как профессионал.
2: Вот смотрите, когда к нам приходят девчонки сейчас молодые, да, первое, с чего мы начинаем, это я их пытаюсь переодеть в лосины и в топики. Угу. И оказывается, что это очень сложно. Принятие себя такой, как
1: особенно
2: какая-то
1: молодежи.
2: Есть. У молодежи. Это очень сложно. Я им объясняю это тем, что когда вы идете вот в это мешковатой одежды, я вас не вижу, я не могу вам сделать замечание, потому что я не вижу, как работают у вас колени, как работают бедра, какая у вас спина. Потому что она вся в коконе находится. Как только ты одеваешься в одежду, которая тебя рисует, я тогда могу что-то сказать. А они себя не принимают. Можете себе представить в зеркале? Они не принимают.
1: Как,
2: они начинают...
1: как будто раздетые, да?
2: Да, то есть она одевает топик.
0: То есть все равно, я прошу прощения, да, что немножко вас так перебиваю, то есть нужно дать человеку все равно какое-то время, чтобы человек привык к себе, да, чтобы он себя принял, а потом уже начинать как бы с этим работать.
2: Я им советую, говорю, девочки, переодеваемся дома, становимся у зеркала и начинаем себя любить. Вот. Какая ты есть.
0: То есть сейчас все радиослушатели, кто дома, переоделись, встали перед зеркалом и начинаем...
2: И дай себя любить.
0: Начинаем себя любить на самом деле.
1: А, кстати, вот те самые девочки, которые к вам приходят на занятия, после какого-то периода времени, замечаете ли вы у них перемены? Знаете, в каком плане, что, может, не вот эти джинсы широкие, рубашки безразмерные, а что-то точеное такое вот.
2: Да, они одеваются, уже юбки. Юбочки идут, когда я вижу юбочку или платьице, это просто что-то. Я им объясняю, что ведь вы выходите, когда на подиум, вы можете туда нести любую одежду, да, то есть ты выходишь в образе, а если это образ платья, а если это образ длинное платье, а его надо уметь носить, потому что платье сейчас носить не умеют. Она одевает платье, и она пошла как в спортивном костюме. Это же, ну,
1: и
2: вы же по улице
1: пошла,
2: видите,
1: пошла.
2: Да, иногда на улице видишь, девушка одела красиво.
0: То есть утеряли вот эту женственность, да, красоту.
2: Да, манкости нет.
0: Вот, кстати, удивление то, что, вот, как вы сказали, да, редкость увидеть девушку в платье на улице, да, вот я как мужчина, могу сказать, я когда вижу такое, да, для меня сразу взгляд, вот взор туда падает.
2: Ой,
0: да, мы привыкли, брюки, джинсы.
2: Прекрасную историю, когда я стояла на светофоре, и как раз одна машина пыталась повернуть, и сидят водители, мужчины. Ага. Идет девушка, пересекает платье, вот такое платье, оно очень такое хорошее, чуть выше колена, но оно по фигуре, слушайте, они забыли про светофор. Они все вот так.
0: Чем надо удивлять мужчин?
2: Я наблюдала не за девушкой, я наблюдала за всеми мужчинами, которые сидели в машинах. Вот так просто, понимаете? Потому что она настолько притянула их внимание, и он такой поворачивается, а я сижу, мне так весело, и мужчина поворачивается, хватает мой взгляд и говорит, ну, классно же. Я говорю, ну, естественно.
0: У меня, подожди, вопрос у меня есть такой, да. У Галины фирменный стиль красная помада.
2: Да.
0: Да, я сколько вот встречаюсь с вами, это всегда, это ярко, это красиво все. Галина, вот скажите, вот какой-то совет можете дать девушке, которая боится носить красную помаду?
2: Попробуйте, это вам понравится. Вот. Это 100%.
1: Ага. А всем, кстати, может, всем девушкам подойти?
2: Красная, да. Красная вот помада, вот. Да, это я вам 100% могу сказать. Любая девушка может себе позволить красные губы с правильным макияжем, понятное дело.
1: А
2: да.
1: Что для вас красная помада?
2: Ну, это в первую очередь образ женщины вамп для начала. Ага. Ну, сразу же, понимаете? Вот, и уверенность в себе. Потому что, ну, неуверенный в себе человек не сможет вынести. И ее надо уметь носить.
0: Спасибо огромное. Галина, хочу сказать вам вот благодарность, потому что нашли время, желание, пришли к нам сегодня утром.
1: К нам сюда, в гости. Время пролетело.
0: В утреннее шоу, да, Алло, Село. Мы надеемся, что все вот те рассказы, рекомендации, которые прозвучали от вас, они обязательно пригодятся нашим радиослушателям, как мужскому населению, так и женскому населению. Да. Ну и в финале нашей беседы пожелайте нашим радиослушателям что-нибудь.
2: Прекрасно. Носите красную помаду, будьте уверены в себе и любите себя.
0: А мужчинам? Что
2: мужчинам
0: пожелаете?
2: То же самое. Но любите
0: без
2: женщин.
0: Помады.
2: Без помады. Любите женщин, чаще обращайте на них внимание и делайте комплименты.
1: Покупайте своим женщинам красные помады.
2: Конечно, естественно, и наряды.
0: Вот с такими красивыми, позитивными пожеланиями мы отправляемся с вами в день грядущий. Говорим вам огромное спасибо, что просыпались этим утром, утром среды, вместе с нами в утреннем шоу «Алло, Село».
1: Александра Вольская, Андрей Зиттер. И услышимся уже завтра утром. А завтра у нас четверг. Отлично.
0: Даже пятница.
1: Всем пока-пока.
0: День раньше.
1: Алло, Село!
3: Спонсор часа – группа компаний «Югстроинвест».
4: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акции в просторном квартале «Ботаника». При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. Югстроинвест. Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Застройщик ООО СЗ3ЮСИ Кубань. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Краснодар. 214 ФЗ.
5: Ой, да как же поют земляки!
6: Эй!

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи стараются похудеть к лету вот уже 7 лет подряд. Это наши соседи, встречая своих детей, вернувшихся с экскурсии в Москву, называют их москвичами. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Русланчик, ну, признавайся, какие у тебя отношения с тещей?
1: О, самые теплые, Петрович. Она на Дальнем Востоке живет.
0: Повезло, братец.

Оля, по пути зайди в супермаркет, надо кое-что купить. А он мне: Таня, пиши список. Твое кое-что в супермаркете я знаю. До закрытия 2 часа. Можем не успеть.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Оставили как-то родители своего ребенка у бабушки на лето. Первый вечер, ну, накормила она его, поиграла она с ним. Ну, пора и спать ложиться. Бабушка уложила внука, рядом села и давай, значит, колыбельные ему петь. Поет, поет, поет, поет. Час поет, два поет, ребенок не спит. Бабушка начинает петь уже более нервно, уже еще полчаса поет. И тут внук воротится и говорит:
2: бабушка, а можно я уже спать буду, или ты еще петь хочешь?
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак.

0: Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи, когда громко слушают музыку, включают любимые песни соседей, чтобы они сильно не расстраивались. Это наши соседи знают пароль вашего Wi-Fi, но забывают день вашего рождения. Хотя это одно и то же число.
1: И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Петрович, а ты что такой грустный?
1: Ай, да у меня на работе этот начальник работать заставляет.
0: Так ты ж сам на себя работаешь.
1: Ну да, вот самого себя заставлять и приходится. Грустно, понимаешь, Русланчик?
0: Тяжко тебе.
1: А то.

0: Доктор, представляете, я не сплю уже которую неделю. Мне каждую ночь снится один и тот же кошмар. Снится, что моя свекровь идет ко мне с крокодилом на поводке. Вы представьте эту зверюгу, вот эти вот маленькие злые глазки, вот этот звериный оскал, вот эти вот зубища огромные. Представили? Да. Страшно? Да. Вот. А я вам еще крокодила не описала.
1: Шутки

0: почему Земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Ай! Папа, он опять прилетел. Вредина.
3: Что случилось, Нина? Кто прилетел?
0: Комар прилетел. И кусается. Что ему от меня вообще нужно?
3: Ему нужна твоя кровь. Вернее, не ему, а ей. Ведь кусаются только самки комаров. Человеческая кровь содержит белок, и он необходим комарам для размножения. В принципе, они и без крови жить могут, но вот отложить яйца...

0: мясо, без нее не получится. Поэтому и ищут человека, чтобы прокусить его кожу и получить капельку крови.
1: Доставучие! Я от них пытаюсь спрятаться, а они меня все равно находят.
0: Потому что при дыхании мы выделяем углекислый газ. Вот его комары и чувствуют, причем за несколько сотен метров. Но еще больше их привлекает молочная кислота. Она выделяется вместе с потом. Ее комар почует за несколько километров, представляешь? Поэтому прятаться от него бесполезно. Все равно найдет. Можно только постараться закрыть все тело одеждой.
1: А почему они меня кусают, а маму нет?
0: И меня кусают постоянно. Потому что у нас с тобой первая группа крови. Самая для них любимая. Но это одно из предположений ученых. А еще комары любят цветную и более темную одежду. И тех, кто любит сладкое.
1: Я поняла. А давай маме все наши конфеты отдадим. И посмотрим, понравится она комарам или нет.
2: Папа знает.
3: Море лето. Сказ КП.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Знаете, что я понял за последнее время? Деньги, товарищи, это не главное. Главное, чтобы они были.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

Казак ФМ. Когда душа поет.

лето.

0: Приятные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский – 30 лет безупречного вкуса.
2: Надежные решения для работы на международных рынках в банке «Кубань-Кредит». Осуществляйте расчеты в китайских юанях, армянских драмах и казахстанских тенге. Просто и безопасно. Подробности по телефону /25/18.
3: Полная информация о продуктах и услугах банка на сайте kk.ru. КБ «Кубань-Кредит» ООО. Генеральная лицензия Банка России номер 25/18. Реклама, не оферта.
4: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
5: Городское управление гражданской защиты напоминает. В Краснодаре нет разрешенных мест для купания. Специалисты непрерывно патрулируют акваторию и береговую линию, проводят профилактические беседы с отдыхающими у воды и выявляют несовершеннолетних без сопровождения взрослых. В случае происшествий звоните по единому номеру экстренных служб 112.

0: спасенных детей, 300 миллионов благотворительной помощи, вера матерей, надежда отцов и любовь в каждом сердце. Это край добра, а добро краев не знает. Благотворительный фонд помощи детям Краснодарского края. край-добра.ру.
1: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

шумят, отчего белоствольные все понимают. У дорог, прислонившись по ветру, стоят и листву так печатают.

летят под рубахою, душу лаская. А на сердце опять горячо, горячо, и опять без ответа. А листочек с березки упал на плечо, он, как я, оторвался от ответа.

Привет, казаки! Привет, кубанцы! С вами я, Ольга Зарубина. Слушайте радио «Казак-ФМ» и пусть в ваших домах всегда живет мир да любовь.

0: Вот интересно получается, чтобы играть на музыкальных инструментах, надо долго учиться. А на нервах это у нас прирожденный талант.
1: Шутки, прибаутки.

0: сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа.
1: Удж – старинный адыгский танец. Он относит нас к древним верованиям народа, когда танец исполнялся вокруг священного дуба, символа единства человека и природы в честь главного бога Тха. Хоровод посвящали разным событиям – встрече весны, урожая, Нового года. Любой праздник завершался этим танцем. Так создавалась особая энергетика, ведь круг объединяет. Стоя плечом к плечу, люди становятся сильнее, корнями прирастают к своей земле и традициям. Направление движения в танце, как и века назад, вслед за солнцем, в счастливую сторону.

0: танец, где юноша и девушка могут прикоснуться друг к другу и незаметным пожатием руки выразить чувства. Это танец согласия и взаимной симпатии, единства мыслей и душ. И сам Удж – душа адыгского народа.
1: Море лето с Казак ФМ.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: О, куме, привет! Слыхал, ты Наташке своей машину купил? Ну, и как она, это, за рулем?
2: Ой, ты знаешь, куме, за рулем у меня жена как молния.
1: Что, так быстро ездит?
2: Да не, куме, в деревья попадает в основном.
0: Для соседа... Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: Разные народы, разные традиции, а земля одна. Казак-ФМ.
1: Добрые соседи. Человеком стать медленно, скотиной стать один миг. Так говорят наши соседи, киргизы. История этого дружелюбного народа началась примерно 500 лет назад, а нашими соседями они стали в конце 19 века. Считается, что их историческая прародина – северо-запад Монголии. Но большая часть современных киргизов живет на территории между Узбекистаном и Таджикистаном, в Киргизии. Известный русский путешественник, ученый и натуралист Пржевальский, предпринявший несколько экспедиций в Центральную Азию, часто говорил, что Киргизия – это та же Швейцария, только лучше. Но по каким-то причинам 163 киргиза официально покинули берега красивейшего озера Иссык-Куль и постоянно живут на берегу не менее красивой реки Кубань. Если вы хотите лучше познакомиться с национальным характером, образом жизни и культурой киргизов, то вам стоит прочитать несколько произведений знаменитого киргизского писателя Чингиза Айтматова, пожалуй, единственного центральноазиатского автора, получившего международное признание. А чтобы узнать о традициях своего соседа-киргиза, послушайте нашу программу «Добрые соседи». «Конуш жайлу болсун» — примерно так звучит по-киргизски «добро пожаловать». Гостеприимство у этого народа всегда считалось священным обычаем. Да что там, у кочевников он был возведен в ранг закона. Каждый путник в степи мог рассчитывать на ночлег и угощение, но должен был выразить почтение тому дому, где собирался просить пристанища. Входя в дом к киргизу, не забудьте разуться слева от входа и по часовой стрелке пройти на то место, куда вам укажут. В былые времена хозяин предлагал гостю самому выбрать барана к ужину, а пока его варили, угощал чаем и занимал неспешной беседой. С барашками в современной жизни ситуация, конечно, посложнее, но вот на приятное общение, чай и сладости вы всегда можете рассчитывать. Это точно. А еще у киргизов принято одаривать гостя, и в подарках они никогда не мелочились. В прежние времена в качестве дара могли преподнести конскую сбрую, плеть, охотничью птицу, домашний скот и даже ювелирные изделия. В семьях, где национальные традиции чтят, помнят об этом обычае. Но и гостю не стоит забывать о том, что нужно непременно ответить взаимностью и преподнести в ответ хозяину дома что-то еще более весомое.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи привозят с отдыха в Турции полотенец и халатов больше, чем им выдавали в отеле. Это наши соседи не покупают мешки для мусора, потому что запасов пакетов из супермаркета хватит лет на 15. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: ви бачили, що це?
1: Что на Кубани называют словом «багат» и как его понимают наши современники.
0: Ты бач, як оно!
2: Бага? Ну, это на небесах бага.
3: Это сеть рыболовная.
4: Бага? Это богатство.
5: Мне кажется, маленькая хижина.
6: Может, часть какого-нибудь казачьего обмундирования?
7: Ну, икона, что ли.
3: Может быть, это вид узора какого-нибудь кубанского. Национально.
8: Бага, ну это какая-то кухонная утварь.
1: На самом деле бага – это участок земли под виноградник или сад. Сейчас садом вряд ли кого удивишь, а вот плетущиеся виноградники у кубанцев несколько поредели, по сравнению, конечно, с прошлым веком. Хотя некоторые казачьи семьи до сих пор бережно хранят лозу своих предков и готовят вино по старинным рецептам. Да и традиции кубанской застолицы не совсем позабыты, разве что сакральность некоторых исчезла. Вот це так.
0: Море лето с Казак ФМ.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Дорогая.
2: Что тебе?
1: А что у нас сегодня на обед?
2: Ничего.
1: Так это, вчера же тоже было ничего.
2: Так а я на 2 дня наготовила.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: как же поют земляки! Эх, знай наших!
1: Кубанский казачий хор желает всем слушателям радио «Казак ФМ» душевного тепла, мира, добра, счастья! Люба земляки!

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Два кума сидят на заваленке, выпивают, и один другому говорит: «Микола, я уже не могу». Второй ему говорит: «Так и что это? Я тогда выливаю?» А первый открывает рот и говорит: «Выливай».
0: Для соседа это всегда «Пожалуйста». Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: Разные народы, разные традиции, а земля одна. Казак ФМ.
1: Добрые соседи. Найдет тот, кто спрятал. Говорят наши соседи крымчаки. Уже из названия понятно, откуда родом этот маленький народ. Да, с того берега Черного моря, с Крыма. Но живут они и на Кубани. Во время последней переписи населения в Краснодарском крае насчитали 32 крымчака. Интересно, что их часто путают с караимами, родина которых – тот же полуостров. Но есть один нюанс. Еще со времени существования Крымского ханства в разговорном языке крымских татар крымчаки назывались «зюлюфлю-чуфутлар», то есть «евреи с пейсами», а караимы – «зюлюфсюс-чуфутлар», или «евреи без пейсов». Самый известный крымчак в Краснодарском крае, защитник плацдарма «Малая земля» у Новороссийска, герой Советского Союза Цезарь Львович Куников. Да-да, этот знаменитый командир десантного отряда был именно крымчаком. Говорят, что народ этот собран со всего мира, и этому можно поверить, если почитать крымчакские фамилии. Например, Димарджи, Колпакчи, Измерн или Абаев – выходцы из Малой Азии и Кавказа. Предки Ломбразо, Пиастре, Тревгода прибыли в Крым из Италии и Испании. Но чаще всего среди крымчаков встречаются фамилии ашкеназского происхождения – Берман, Варшавский, Ашкенази, Зельцер, Фишер – и еврейского – Хахам, Пурим, Бентовим и Шалом. К сожалению, на сегодняшний день численность крымчаков неуклонно снижается. Даже у себя на родине крымчакская община объединяет чуть больше 200 человек. Почти не сохранился и язык. Молодежь редко говорит на крымчакском, предпочитая для общения русский. И это неудивительно, ведь бок о бок с русскими они живут уже много веков. Посмотрите внимательно. Может быть, крымчаки есть и среди ваших соседей? Живут они наверняка крайне скромно, просто и дружно. Разводы у них случались во все времена очень редко. Семья – самое важное. Ссоры и споры разбирались старшими в семействе, а в особо серьезных случаях – раввином. Не было в их общинах ни преступности, ни нищих. Крымчаки собирали деньги на благотворительные цели, и перед каждой субботой все бедные евреи получали немного денег, хлеба, муки, крупы и такое количество дров, какое могли унести с собой. На те же общественные деньги выдавали замуж девушек из бедных семей, хоронили неимущих, содержали вдов и сирот. Так же дружно, как решали проблемы, они отмечали праздники. Все вместе, с родственниками, друзьями и соседями. Угощая всех любимым слоеным пирогом с мясом – кубете, который как раньше, так и теперь готовят ко всем семейным и народным торжествам. Добрые соседи!
2: Когда душа

0: Радио «Казак ФМ» представляет: что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут поссориться из-за того, что у них, ну, слишком хорошие отношения. Это у наших соседей кухня не просто место приготовления и приема пищи, но еще и кабинет, и место для откровений, и у некоторых даже оперативный штаб. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.
1: Ба-ба-ба!

0: Русланчик, а у тебя гараж свободен?
1: Петрович, для тебя всегда. Решил машиной заняться?
0: Не, ко мне теща на выходные приезжает. Надо пару дней где-то перекантоваться. Ты меня только не выдавай.

0: почему земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Пап, а почему луна висит на небе и не падает?
3: Если бы она была неподвижной, то упала бы сразу же. Но луна не стоит на месте. Она вращается вокруг Земли.
0: Как это?
3: А давай проведем эксперимент. Возьмем ластик. Это будет луна. Привяжем к нему нитку. А теперь крути его вокруг себя.
0: Он вырывается у меня из руки.
3: Все правильно. Он вырывается, но нитка его не пускает. А теперь остановись.
0: Ой, упал.
3: Точно так же обстоит дело и с Луной. Сила, которая не дает ей убежать при вращении, это сила притяжения Земли. А сила, которая не дает упасть на Землю, это центробежная сила. Она возникает при вращении Луны вокруг Земли. Луна движется по своей орбите со скоростью 1 км в секунду. Это достаточно медленно, чтобы не улететь в космос, но при этом достаточно быстро, чтобы не упасть на Землю.
0: А Солнце почему не падает?
3: Примерно поэтому же. Только эта Земля не падает на него, потому что она вращается вокруг Солнца. Наша планета за счет центробежной силы пытается убежать, но притяжение Солнца ее не отпускает.
0: Ух ты! Это что же, все звезды и планеты друг друга за ниточки держат?
2: Папа знает.
4: Море лето с Казак-ФМ.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Ссорятся как-то вечером супруги.
2: Ой, а ты? Ты бы хоть посуду за собой помыл, скотина!
1: Не могу! Мне копыта мешай!
0: Для соседа. Эци, да пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: Здравствуйте, земляки!
1: Мы ансамбль «Креница».
0: Слушайте наши песни на Казах FM.
2: Под казачьи песни жить и веселиться! Мы желаем!

0: А вот и добрый вечер всем, друзья. Проект «Родные» на Казак FM уже стартовал. И сегодня у меня приятные гости, которые будут со мной сегодня разговаривать, петь песни, рассказывать о своих семейных традициях. Вы же помните, да, что в проект «Родные» всегда приходят семьи дружные, хлебосольные, влюбленные, счастливые, с детками. Ну, в общем, как мы любим. Меня зовут Столовая Татьяна, кубанская казачка. И в гостях у меня семья из Краснодара. Это семья Шкиневы, Виктор, Дарья и Данила. Здравствуйте, мои родные. Давайте здороваться с нашими радиослушателями.
1: Добрый вечер.
2: Здравствуйте всем.
3: Здравствуйте.
0: О, Данила, молодец, хорошо сказал. Спасибо, что привел своих родителей. Я очень рада.
3: Не первый меня сюда притащили.
0: Первый, да?
3: Папа пришел такой, все, будем выступать на радио. Мама мне сообщила эту новость.
0: Вообще, ты знаешь, мы давно с папой уже созванивались и готовились к этой встрече.
3: Да, я слышала, когда играю, особенно он что-то там звонит, а ну-ка послушай эту песню, а это подойдет, а это, а то, а давай встретимся там, и вот обсуждения прям идут.
0: Активно мы с папой готовились, и наконец-таки, практически спустя полгода, вижу семья в гостях, и это очень приятно. Скажите, кто у вас в семье занимается стратегиями, планированием, кто говорит так, вот это будет у нас отпуск, там неделю отдаем, сейчас мы пойдем туда, а это у нас на рабочий график мы отдаем. Кто планировщик в семье?
1: Планирую я всегда, конечно же, потому что это зависит, во-первых, от моего графика рабочего, от каких-то там моих планов. Я планирую.
2: А вот наполнением занимаюсь я. Что
1: же, да,
2: будет выделено, да? То ли это будет поход в боулинг, или это будет развлекательная какая-то историческая полезная информация.
0: Вообще-то.
2: Либо это будет отпуск, мы будем отдыхать, либо это будут папины мероприятия, конечно, поездки, либо это соревнования у ребенка. То есть наполнением занимаюсь в большей степени я.
0: Понятно. Данила, скажи, с тобой родители советуются вообще,
3: да,
0: по своим планам?
3: Да, они говорят мне, например, ну, когда я один куда-то езжу, что мне сделать, куда, что, как вообще организовать.
0: Сколько тебе лет, Данила?
3: 12, мне 12.
0: 12, имя у тебя такое, знаешь, напоминает мне, как из фильма.
3: Брат,
0: вау. Это что, не случайно я так вспомнила этот фильм?
1: Не случайно.
0: Кто дал такое классное имя ребенку?
1: Я?
0: Да. Виктор сказал без лишней скромности, ну что, я дал имя.
1: Когда уже узнал, что будет мальчик, мы договорились, да, что будет имя Данила. Красивое.
2: Это было как-то единогласное решение. Виктор предложил, Витя, я сказала, да, отлично, мне подходит.
0: Вообще, знаете, семья у меня сегодня так сидит, улыбаются во весь рот, не случайно, улыбаются, я сижу, завидую просто белоснежной улыбке Дарьи. Виктор у нас человек, который занимается зубами, стоматолог, хирург, и вообще, конечно, вот эта тема в семье зубов, Дань, скажи, тебя она сильно коснулась? Папа строгий, запрещает есть конфеты, следит, сколько раз ты в день зубы почистил?
3: Зубы чистить вас следит мама, она меня больше дрюкает, поэтому, но а вот запрещение есть. Папа очень-очень остро отнесется, например, к тому, что я ем сладкую вату. Папа постоянно говорит то, что это отрава, там много сахара, и вообще это какая-то
0: запретная штучка. Ну, я бы тоже сказала, добавляет лишние калории. Я бы тоже не советовала, да.
3: А так, в принципе, нет.
1: Я Даниле всегда говорю, можешь есть сколько угодно сладости. В принципе, только кроме сладкой ваты, конечно, потому что она оседает на зубах. Ради бога, сладости тебя не ограничивают. Хорошая, нормальная, здоровая, но только сразу же, после того, как ты ее поел, убирай с зубов. То есть чистка зубов, и тогда в этом случае чисти зубы сразу, после принятия сладости. Да все.
0: Ой, как здорово. Ну, Даш, тебе вообще повезло, да? У тебя наверняка муж является твоим врачом, да, по зубам?
2: Да, да, это всегда очень приятно. Ну, я хочу рассказать такую историю, что, наверное, больше гордости у меня вызывают такие моменты, когда незнакомые люди, с которыми мы не пересекались, случайно выходим на то, что их лечил Виктор, и там положительные отзывы. Вы не представляете, как это приятно. Когда говорит, это твой муж? Я говорю, да, вот представь. Боже мой, говорит, неужели это, ну, вот такое совпадение? Это всегда очень приятно, то, что твой мужчина профессионал.
0: Ну, знаете, скажу так, что сегодня вообще Виктор попал не случайно на этот эфир со своей семьей. Я вела охоту за талантливыми людьми. Да, хожу, охочусь по Краснодару, высматриваю. И вот был конкурс «Зажги в себе звезду», по-моему, да, Витя?
1: «Поймай звезду».
0: Помнишь? Я там тоже тоже, кстати, участвовала. Я же туда пришла, чтобы найти родных.
1: Мы назвали тебя засланный казачок.
0: Да, да, да. Как раз таки с казачка я сама себя заслала. Так вот, с этого проекта я познакомилась с Екатериной Ольшанской, которая тоже была у нас в проекте с родной семьей. К нам приходил Рамин Абасов, Дима Боус был у нас, Надя была Роговская. Короче говоря, классных людей увидела, и вот в их рядах был Виктор. Когда я увидела Витя на сцене тебя, я подумала, ух ты, какой смелый артист. А потом, когда узнала, что это вообще человек, который не связан с профессией по музыке, а он врач, стоматолог, думаю, интересно, надо познакомиться. Данила, скажи, папа дома часто поет?
3: Он скорее часто демонстрирует песни, которые хочет спеть. Он нам говорит, вот это я нашел классную песню, вот так вот я ее пропою. Ну, как-то распевки у него есть, но прям полноценно.
0: Говорит, оцените, да,
3: да,
0: семья?
3: Оцените, оцените.
2: Можно я тут добавлю? И первую песню, когда он говорит, я хочу с ней выступить, первые зрители, критерии, это мы. И мы очень жесткие. Мы порой иногда говорим, нет, Вить, это вообще не твоя песня или не зайдет. И я очень жестко в этом плане, никогда у меня нет лести. Я говорю, нет, это не оно. Мне не нравится.
0: Ой, ну сегодня у нас будет возможность послушать, проверить, да. И
1: зачастую были случаи, несколько случаев, что Данила находил мне песни. Вот реально находил песни в интернете, как у него так получается. У него Алиса стоит в комнате. Он говорит, вот послушай эту песню, по тебе зайдет. И вот она заходила сходу. И более того, я изучал эти песни.
0: Какая прелесть.
1: Делал минусовки на них и брал,
0: и
1: с, звучало, ними,
0: да?
1: И брал с ними гран-при.
0: Ну, раз уж вы сказали слово «зайдет», тогда сейчас к нам зайдет реклама на Казак-ФМ, а сразу после нее зайдет и песня, которую Виктор для нас подготовил.

0: Частушка для казака от Татьяны Туманян из станицы Нововладимировской.
1: Я включила казака, танцевала пока, а частушки услыхал, сердце лучше застучало.
0: Реклама на Казак-ФМ.
2: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
3: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
4: Ейский медицинский колледж продолжает набор поступающих в городе Ейске. Прием документов осуществляется по специальностям. Лечебное дело на базе 9 и 11 классов. Сестринское дело и акушерское дело на базе 9 классов. В рамках дополнительного профессионального образования студентам предлагается подготовка по физиологии, медицинскому массажу, косметологии. Вас ждут в колледже.
5: Время строить с магазином «Делу время». Сухие смеси, краски, металлопрокат. Все для электро- и водоснабжения. Гибкая система скидок. Доставка. Станица Переправная. Красная 40. Телефон 8-969-660-31-67.
6: Большие планы на бизнес? Воплощайте их с банком «Кубань-кредит». Широкий выбор программ кредитования, господдержка, факторинг, экспресс-кредиты для МСП без предоставления отчетности. Все для вашего успеха. Полная информация о продуктах и услугах банка на сайте kk.ru. КБ «Кубань-кредит» ООО. Генеральная лицензия Банка России номер 2518. Реклама, не оферта.
7: Санаторий «Лаба» – это уникальная минеральная термальная вода, которая успешно лечит опорно-двигательный аппарат, желудочно-кишечный тракт, сердечно-сосудистые заболевания и другие. Звоните прямо сейчас. 8-918-266-2222. 8-918-266-2222.
8: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
9: Ну что опять за рок-концерт в машине?
10: Да просто Мурзик сильно нервничает.
9: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
10: Мурзик, это же просто песня какая-то.
9: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
3: Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
4: Любая стройка начинается с выбора надежного партнера. Компания-партнер – прямой поставщик башенных кранов и мачтовых подъемников от лучших производителей из Китая. Продажа, аренда, монтаж и запуск. Мы берем на себя все, чтобы ваша стройка работала без перебоев. Компания-партнер. Работаем на высоте. Звоните. Плюс 7-918-12-111-13. По промокоду «КАЗАК» скидка при первом обращении.
11: Уважаемые гости и жители Краснодарского края, 1 августа на Павловском ипподроме состоятся ежегодные павловские скачки. В этот день для вас предусмотрена концертная программа, бесплатное угощение в куренях, детская анимация и катание на лошадях. Приходите всей семьей 1 августа в 10:00. Телефон плюс 7-967-3-111-600.
3: 0+.
12: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы

0: Друзья, сегодня в проекте «Родные» на Казак ФМ семья Шкиневых. Виктор, Дарья и Данила. Виктор, он по профессии врач-стоматолог, челюстно-лицевой хирург. Вообще, это кандидат медицинских наук, врач высшей категории. Вот такие гости у меня сегодня. Дарья, очаровательная супруга, занимается рекламой, занимается туризмом. Данила, тебя мы еще не прорекламировали. Ну-ка, давай сам себя прорекламируй, сын.
1: Я занимаюсь плаванием, имею 3-й взрослый разряд.
0: Какой серьезный парень у нас сегодня в студии, Данила.
1: Да, да.
0: Молодец.
1: Учусь на отличника-хорошиста, если бы так можно выразиться. Ну,
0: нормально, хорошо выражаешься. Отличник-хорошист. Да.
1: Что еще? Увлекаюсь сборкой лего, конструктора, игрой в видеоигры. Ну, если про такие простые базовые настройки любого пацана.
0: Да, базовые настройки. Нравится мне.
1: Имею друзей лучших, дружу с их родственниками, а так, в принципе, все.
0: И вообще, я бы добавила, очень такой коммуникабельный, разносторонний молодой человек. Очень классно себя проявляет и сразу активно включается в беседу, что очень хорошо на радио.
1: Мне подчеркнули, сейчас скажу, мне подчеркнули то, что у меня очень хорошая поставленная речь, друзья моего папы. Очень сказали то, что прям вот хорошее, идеальное, качественное, по фактам.
0: Друзья папы сказали: слушай, а папа тебя на сцену не звал? Он же это вот увлекается.
1: Звал,
0: помимо
1: и я
0: работ.
1: выступал. Был у него в проекте «Сцена», которому набирают людей, ну, обычных каких-то работников или тоже людей, которые их совмещают и делают как один проект, как под одной фирмой, под одним логотипом выступает какой-то мюзикл конкретный, постановку.
0: И ты там пел?
1: И ты там, не то чтобы пел, но актерское мастерство там познал.
0: Показал актерское мастерство. Ну а сейчас, как мы и обещали нашим радиослушателям, мы услышим, как поет наш Виктор Шкинев, замечательный семьянин и, да, профессиональный хирург. Давайте послушаем.

0: Ни разу никогда я об этом действительно не жалела. И мы часто друг другу задаем этот вопрос, и спустя много лет, когда мы там общаемся или просто вечерний ужин, вот действительно подчеркиваю то, что я никогда об этом не жалела. И когда у нас была свадьба, у нас, получается, родителей не было на свадьбе, моих родителей не было ввиду того, что это было далеко от Крыма, за много-много тысяч километров, много-много. А я звонила по телефону своим родителям, и Витя всегда спрашивал, ну ты счастлива? И я отвечала, да, я счастлива.
1: Ну как так получилось, Виктор из Якутии, да, из далекой-далекой Якутии, а Даша из Крыма, где же вы нашли-то друг друга?
2: Это самая интересная история, сколько я вот этому уделю какой-то небольшой промежуток времени, каждый раз, когда я его рассказываю.
1: Ну, у нас 2 минуты есть, Витя.
2: 2 минуты, хорошо, постараюсь уложиться. У меня был друг детства, мы с ним вместе закончили школу. И как-то он мне говорит, слушай, дружище, давай поедем с тобой летом в Крым. У меня машина тогда была, знаете, старая добрая японочка, Toyota Creta, праворука такая, хорошая, прекрасная японочка. Я говорю, слушай, ну, как-то так это, знаешь, далековато. Машина-то моя.
1: Сразу понял, да? Справится ли она?
2: Нормально, справимся. Ну, знаете, мы как-то специально, был отпуск, мы сели, подготовились тщательно, говорю, сели в машину, поехали, июль месяц, с Нерюнгри. У нас тогда не было навигаторов, ничего такого не было, нет. Был такой атлас дорог России. Ну, 2 водителя, он и я, и мне повезло, нам очень повезло, потому что он работал в органах, мы миновали очень много постов ГАИ и сэкономили очень на штрафов, очень много.
1: И мы хороший едем, друг, надо да, таких друзей, друг, да. Да.
2: Мы проехали всю страну, мы спокойненько ехали по всем трассам, Байкал, Новосибирск, Кемерово, мы проезжали все трассы, Ростовская область, проехали, и вот мы доехали до Крыма, и вот мы решили как, будем отдыхать кемпингом в палатках. Мы с собой взяли палатки, специально все приобрели, и этот, горелку, все у нас. И там в Крыму на побережье было несколько таких вот палаточных городков, специально оборудованных кемпингов.
1: Друзья, знаете, история развивается все дальше и дальше, все интереснее и интереснее. И вот все те, кто подключатся к нам, к видеотрансляциям, узнают ее до конца. Ну, я потом расскажу в сокращенной форме сейчас, пока у нас реклама на Казак FM, да. Вот так вот. И эту историю мы продолжим.

0: выходные.
1: Ой, друзья, что я тут узнала, пока звучала реклама на Казак-ФМ, проект «Родные», ведущая стволовая Татьяна, кубанская казачка, и моя прекрасная семья Шкиневых, Виктор, Дарья и Данила. Поделились такие ребята со мной историей знакомства. Значит, Виктор из Якутии ехал через всю Россию отдохнуть в Крым просто с другом, да, в палаточный городок. И Дарья, которая не предполагала, что познакомится в этот момент с молодым человеком, согласилась поехать со своими родителями туда же. И что, взгляды соединились? Даш, мы закончили на том, что ты записала имя Витя. И как потом это имя у тебя в твоей телефонной книжке?
2: Вот не поверите, оно так и перекочевывало с телефона в телефон, именно просто Витя. У меня не подписано ни муж, ни любимый, ни каким-то там другим словом, ну, каким-то, да, вот милым. Просто Витя. Я всегда знаю, что это мой Витя.
1: Мой любимый Витя. И хорошо, 2 дня отдыха закончились для тебя, да? Виктор тоже получил загар крымский, полежал на солнышке. И что? А что было потом?
2: Его друг очень звал в гости. Говорил: Даш, приезжай к нам. Это была очень сомнительная история, потому что, когда я решилась туда поехать и пришла в офис Аэрофлота, тогда не было в таком изобилии у нас интернета, и покупать билеты в Нерюнгри, Якутия. А менеджер Аэрофлота, глядя на них в офисе, такая карта была, он говорит: как бы, девушка, а почему такой выбор? Ну, давайте Китай. Вы как бы все равно как бы,
1: ну,
2: туда,
1: если вы хотите так отдохнуть, да, говорит, да,
2: ну, будет поинтереснее. Да, то есть давайте Вьетнам. Ну, раз вы так собрались далеко, как бы, я вам обещаю, будет не хуже. Я говорю: нет, мне вот надо именно в город Нерюнгри.
1: Да, еду к нему. Хорошо, вот смотрите, семья сложилась, уже 17 лет вы вместе, наверняка знаете друг друга уже очень хорошо. Но давайте мы с радиослушателями проверим, насколько все-таки хорошо
3: попробуем.
1: Вы знаете друг друга.
3: Попробуем.
1: Давайте, это будут сейчас вопросы для Виктора про Дарью. Данила, вообще родители знают друг друга, как ты считаешь?
4: Конечно.
1: Хорошо,
4: я,
1: да, у них все?
4: Я
1: понимаю
4: сказать,
1: друг друга?
4: Что еще как понимают. С иногда недопонимают, но потом все прекрасно понимают, разбираются.
1: Ладно, проверим. Многие так говорят. Хорошо, ладно, первый вопрос. Ну, начнем с профессиональной темы. Любимый вкус зубной пасты у Дарьи.
3: Господи,
1: сказал Виктор. Все хорошо.
3: Ну, пусть будет вишневый.
1: О, боже мой! Даш, говори, что там у тебя за любимый
2: мятный
1: вкус?
2: Мятный.
1: Мятный.
2: Базовый, классика.
1: Ну, почти. Подумаешь, вишневый, мятный.
3: Паста вишневая была как-то у нас, да?
1: Да, да, да. Ладно, хорошо. Ну, Виктор, не все сразу получается. Хорошо. Мы знаем, что Даша хозяйка. Сегодня, кстати, друзья, Дарья принесла в студии шикарный пирог, изготовленный по каким-то особым крымским рецептам, да? Такой мясной аромат. Хорошо готовит Даша. А вот какое дело по хозяйству она не делает с удовольствием, не любит делать и считает, что ну, только ради вас, ради вас. Угу. Задумался Виктор, какое она не любит дело. Делать это, кстати, вот проблема многих хозяек. Я тоже это не люблю делать.
2: Мужчины, видать, считают, что мы все любим.
3: Нет, как-то ничего подобного. Я догадываюсь, ну, что боюсь ошибиться. Потому что в основном, как
1: нет.
3: Я, ну, это делаю я, в основном генеральную уборку я провожу.
1: Какой мужчина? Какой мужчина?
3: Может быть, уборка, нет?
1: Так, Виктор, ну что-то Дарья же не любит делать. Вот представь, да, это связано с одеждой. Даш, ну подсказывай, ладно. Виктор теряется.
2: Нет, сортировать, что я всегда заставляю вас, говорю, пересортируйте.
3: А, не, одежду пересортировать?
2: Носки.
1: Носки, говорит Даша, конечно же. Знаешь, это какое любимое
2: разбирать
1: занятие?
2: Разбирать по клубочкам эти носки для мужчин.
1: Особенно, когда они все одинаковые, да, и вот как потом разобрать эти пазлы.
4: Сейчас я внесу свое слово. Вообще-то, разбираю носки, мам, я. Ты меня заставляешь.
2: Я тебя не люблю.
4: Так почему это вопрос для папы? Он в душе не чает.
3: Потому что я их сам разбираю всегда.
1: Мама нашла, кому делегировать, поэтому это делает Данила. Хорошо, ладно. Пока все идет прекрасно. Прекрасно, ни одного правильного ответа. Если бы Даша потерялась в магазине, то в каком отделе бы вы ее стали искать? Нет связи, нет телефона, вот, и Даша потерялась.
3: Отдел.
1: А вы пошли куда-то гулять, например, в торговый центр.
3: Ну, если это была бы галактика, ой, нет, это галерея, наверное, в зеленом яблоке я ее искала бы.
1: Хороший ответ, я бы тоже туда
4: золотом
1: пошла.
4: В золотом яблоке.
1: В общем,
4: яблоке.
1: Ну, Даша сказала, что в другом отделе бы она была.
2: Ну, это магазин одежды, любой, сумочки, одежды.
3: Ну, там это Зара, может быть, да?
1: В общем, все, понятно, мы никого не рекламируем. Но самое главное, что 3 ответа мимо. Это очень... Вообще первый раз пока у нас такая история.
3: Ну, вот так вот.
1: Последний вопрос, я думаю, что все решит. Какое простое действие со твоей стороны, Виктор, поднимет Даше настроение? И чему она будет очень рада? Простое действие с твоей
2: очень
1: стороны.
2: Просто убить. Вот, даже...
1: Максимально, да. Так, Виктор задумался. Вроде бы и песню сегодня он уже спел, да?
2: Не, точно не песня.
1: Ну, точно не песня, говорит Даша, да.
3: Может, шоколадку куплю?
1: Может, шоколадку купить тебе, да? Сказал стоматолог, который против сладостей и заставит потом полоскать рот Дашу. Ну, вообще, какая тут радость? Ведь нет, все гораздо проще. Вот Даша написала тут вообще просто очень простое действие.
2: Действие.
1: Действие. Ни покупка, ни подарок.
2: В общем, нам надо еще нарабатывать семейный стаж.
3: Ладно, позадаюсь, что там.
1: Что там, Даш? Что тебе нужно, чтобы было вот просто...
2: Ну, просто обнять меня.
3: Ну, я понял об этом, но это как-то слишком...
1: Слишком подарок для твоей, да?
3: Как-то слишком личное, что ли. Я подумал об этом, да.
1: Ладно, обними ее прямо сейчас, чтобы ей стало приятно. Хорошо, да. Друзья, ну пока Шкиневы обнимаются в студии, мы переходим с вопросами к Дарье. Дарья, давай, наверняка ты сделаешь это быстро и просто. Хорошо. Какая привычка Виктора больше всего веселит и удивляет семью? Такая...
2: Именно... А, привычка?
1: Привычка, да. Вот что
2: он делает? По которой мы его узнаем сразу же?
1: Да, да, да, да.
2: Ой, это я могу сразу сказать. Если ты покупаешь хлеб, который запечатан нарезной, он не может его аккуратно снять, вот этот замочек распаковать, он будет всегда его вот так раздербанивать, так посередине.
1: Вот так, идущий.
2: Да, да.
1: Друзья мои, Виктор, что ты написал? Скажи, пожалуйста.
3: Знаешь, что они точно меня узнают.
1: Данила, правда, да?
4: Правда. Я сам сталкивался с такой ситуацией, когда хочу взять хлеб, а он весь сухой, потому что за ночь весь высушился. Папа разорвал пополам упаковку.
1: Пакет разорвал. Все. Кстати, правильный ответ. Очень здорово.
3: А я простой ответ написал.
1: Так, ладно. У нас Виктор, кроме того, что поет песни, лечит зубы, он еще и занимается спортом профессионально, да? Так вот прям хорошо. Сколько раз Виктор может отжаться от пола? Даша, ты должна знать, ведь наверняка он это часто делает для тебя.
2: Ну, я думаю, раз 10 точно отожмется.
1: Раз 10? Сейчас будем проверять. Виктор, студия свободна. Сейчас пойдешь нам демонстрировать, мы будем считать. Данила, твоя ставка. Сколько раз?
4: 20 раз.
1: 20 раз. Ну, 20 раз как-то маловато. Виктор, сколько?
3: 50 раз отожмусь точно с первого раза.
1: 50 раз Виктор отожмется, и у него прекрасная физическая форма, и вообще просто загляденье, Даш. Сегодня же попроси, пусть он для тебя 50 раз отожмется.
4: Ну, я не помню, я только знаю, сколько ты там максимум говоришь, сколько ты жмешь на руку.
1: Хорошо, друзья, по какому признаку семья может понять, что Виктор пришел сильно уставший после работы? По какому признаку?
2: Ну, у него брови вот так будут сведены.
1: Брови домиком?
2: Да, угу. Да.
1: И он сразу отправляется...
2: ванну.
1: Витя говорит, сразу иду спать, да? Рано отправляется спать. Ну, ванную тоже неплохо принять перед сном. Хорошо. Ну, и какую песню Виктор вот часто любит напевать? В дороге или в ванной?
2: Ну, пусть это будет моя любимая песня. «Молодая», нет?
1: «Молодая»? Хорошо. Виктор написал, что ту песню, которую изучает в данный момент. Ну, а сейчас мы попросим Виктора напеть песню, которая... тоже очень красивая, да, ведь выходи в концертную студию.
3: Настоящий.
1: Да, что-нибудь вот нам споешь в концертной студии, а мы тебя послушаем.
3: А здесь так можно?
1: А прям там, да, в микрофончик. Друзья, сегодня у нас в гостях семья Шкиневых. Я считаю, что Даша хорошо справилась с заданием на узнаваемость и на совместимость, да, и, в общем, заслуживаешь аплодисментов. Ты молодец.
2: Спасибо большое.
1: Для тебя этот музыкальный подарок Виктор готов исполнить.

0: когда-то дорога из Якутии привела Виктора прямо к Дарье на Крымский полуостров, где они познакомились. Ну, а вам, друзья, я предлагаю дорожку проложить к нам на радиостанцию и дозвониться по номеру телефона +7 928 401 2020 и спеть с нами. Я вот тут услышала, что дома родители не называют друг друга кошечками, зайками, рыбками, да? Больше все-таки по именам, да, Данила?
1: Да.
0: Ну, а сегодня мы споем на тему слова «солнышко». Пусть у нас в студии станет солнечно, ну, как обычно, да? Да и погода хороша. Друзья, пока реклама, ну а вы звоните, будем играть.

0: У меня в студии прекрасная семья, родные Шкиневы, Виктор, Дарья и Данила. Уже мы размялись, тут песню немножечко нам Виктор попел, хорошо нам устроил такой вечер. А теперь давайте мы споем с нашими радиослушателями. Друзья, я надеюсь, вы с нами, нас слушаете. И кто же сегодня дозвонился, давайте узнаем. Алло, алло, алло.
1: Здравствуйте.
0: А кто же к нам дозвонился? Представьтесь, пожалуйста.
1: Здравствуйте, я Дмитрий.
0: Дима, очень приятно. Дима, откуда дозвонился Дмитрий к нам?
1: Я из Краснодара.
0: Дима из Краснодара будет сегодня с нами играть. Дмитрий, есть у вас фамилия?
1: Да, моя фамилия Боус.
0: Боже мой.
2: Подозревал подобное.
0: Дима Боус к нам дозвонился. Дима, ну не так давно ты тоже был с семьей у нас в проекте «Родные». Нам очень приятно, что ты вновь нам звонишь. Дима, ну не скромничай. Да.
1: Я очень люблю ваш проект.
0: Ой, как хорошо. А мы любим, когда к нам дозваниваются наши добрые, родные люди, поют вместе с нами и приходят к нам в гости. Дим, мы знаешь, что выбрали? Я тут узнала, Данила мне подсказал, что семья Шкиневых дома друг друга не называют как-то прям супер какими-то зайками, рыбками, да, там солнышками, цветочками. Больше все-таки имена любят. Но так как у нас сегодня очень солнечный эфир, на улице тепло и хорошо, то, пожалуй, слово «солнце» нам подойдет. Поэтому вспоминай скорее все слова, где есть слово «солнце». Хорошо? Пока ты вспоминаешь, первый ход на себя возьмет семья Шкиневых. Друзья,
1: да, мы говорим про песни, да?
0: Да, конечно, про песни. Вот там, где встречается хотя бы слово «солнце». Или солнышко.
1: Хотя бы одно слово
3: солнце. Я уже готова.
0: Так, Дарья готова.
3: У меня сразу первая песня приходит на ум. Это «Милая моя, солнышко лесное, где в каких краях встретимся с тобою».
0: Ой, хорошо. Смотрите как. И «Милая моя», и «Солнышко лесное». И все тут прозвучало в этой песенке. Мы, кстати, можем использовать и лучик, да?
2: Вот
0: и так. И лучик, ну а что, лучик же тоже как бы это частица солнца, да? Ладно, хорошо, Дим, ну вот, смотри, Дарья начала эту игру, а тебе продолжать. У тебя есть там группа поддержки? Есть кому подсказать?
1: Нет, у меня группы поддержки нет. Я, в принципе, готов. Давайте по классике пойдем.
0: Давай,
1: ну, по
0: давай.
1: Советской классике.
0: Давай, давай.
1: Луч солнца золотого.
2: Точно, да.
0: О, продолжай, Дима, продолжай. Давай дальше. Продолжай. И между нами снова выросла стена. Да, мы знаете, как на хорошей гуляночке, кто куда поет.
1: Между нами снова выросла стена.
0: Ой, Дима, вот я не сомневалась в твоих талантах, в твоих голосовых данных. Слышите, как хорошо, да? Дима, аж твой проигрыватель прям завелся от твоего звучания, понравилось ему, как ты поешь.
1: А то.
0: Могем, да? Слушайте, и лучик, и солнце. Хорошо. Виктор.
2: Так, попробуем. Ну, у меня сразу песня «Ассоциация». Недавно буквально выступали. Кстати, Дим, привет, с тобой вместе выступали. Заместительствующий друг мой, кстати. На конкурсе, посвященном Владимиру Высоцкому. И там я пел песню патриотическую. Вот.
0: А ну-ка, кусочек, давай нам песни этой вспомни.
2: Умывает красно солнышко,

0: Ой, как хорошо, да, Дарья? А улыбается Дарья, но она чувствует, что все песни вообще ты поешь для нее, да? Это правда?
1: Скажи так, Даша все это слышала на протяжении многих лет, и она знает. Мало чем ее, кстати, можно удивить.
0: Ну, улыбается, удивляется. Хорошо, смотри, ну, ясно, солнышко, есть это слово, солнышко прозвучало. Итак, что у нас, 2-2? Два? Или один пока? Нет.
1: 2-1.
0: 2-1. Дима, давай твой ход, покажи нам песню.
2: Давайте, я по детству со мной пробегусь.
0: Прекрасно.
2: Солнечный круг,

0: Ага, Данила.
1: Поем дальше.
0: Ну, отлично, да, пусть всегда будет солнце. Всем хочется пожелать именно этого, чтобы солнце светило и всех было все хорошо и тепло. Данила сидит, удивляется. Ты знаешь эту песню, Данила, вообще? В вашем детстве поют эти песни? Или только в нашем они были? Так, срочно выучить эту песню и петь вообще, да, на всех праздниках в школе. Хорошо. Удиви меня, пожалуйста, и порадуй. Вот такая песня прозвучала. Ну, а что бы ты спел в ответ, Данила, например, где встречается слово «солнце»?
2: Зачем мне солнце, Монако? Для чего, скажи мне? Лал, что-то, ну...
0: Ла-ла-ла-ла-ла.
3: Что, мама тоже любит эту песню?
0: Нет, ну почему нет? Ну, Люська Чеботина наша поет. Ну, молодец, девчуля, пусть поет. Ну, кстати, действительно, зачем нам солнце, Монако, когда есть солнце Краснодарского края, да?
3: Однозначно.
0: Которое радует нас своим теплом. Хорошо, Дима. Данила, хорошо, хорошо. Сейчас переходит ход к Дмитрию Боусу. Димуль, давай. Твоя песня.
1: Так, ну, смотрите, я немножечко растерян, да, не так много песен-то про солнце. Uh-huh. Ну, смотрите, была у нас певица Аня Лорак, там у нее была песня про солнце.
0: Про солнце.
1: Знаю, солнце разорваться может, любя. Это как с душой расстаться, жить без тебя. Вот мне плохо.
0: Я что-то такое помню. А знаешь, а мне какая песня пришла на ум, друзья? Вот помните, очень хорошо ее пела Марина Хлебникова. Она же и автор этой песни, по-моему.
4: Солнышко мое,
0: вставай, ласковый и такой красивый. Может быть, это любовь, я не знаю, но очень похоже на лай-ла-ла-лай-ла-лай-ла-лай-ла-ла. Вот такая песенка.
4: Помню эту, которая так долго, так часто звучала на дискотеках, просто заезженная была.
0: А вот этот демо, да? Солнце.

0: об этом. Ну, в общем, девчонки распели сегодня. Даш, отлично вообще. Следующий проект твой, да, на потанцевать. А Дмитрию Боусу мы говорим огромное спасибо. Дим, ты наш большой друг.
1: Дим, спасибо.
0: Товарищ.
2: Спасибо вам, ребята, что дождались.
0: Мы дождались твоего звонка. Мы всегда верим, что к нам звонят наши родные, хотят с нами попеть и вообще возвращаются в этот проект. Скоро будут приходить те семьи, которые приходили еще без детей, а скоро будут уже с детьми. Вот так что это очень приятно. Спасибо, Дим, с нас подарок. Обязательно мы тебе вручим сувенирные, такие памятные подарки от Казак ФМ. Спасибо тебе.
2: Спасибо большое, друзья, спасибо.
3: Пока-пока.
0: Ну, так, ну что, Дмитрий нам разбавил нашу игру своими песнями, кстати, «Луч солнца золотого», она одна из моих любимых песен. Ну и когда мы говорим про совместное творчество, скажите, чем в семье вы больше всего любите заниматься вместе? Данил, скажи, что папа с тобой делает? Он мне там писал, любит с тобой уроки делать.
4: Да, помогает мне делать домашнее задание по английскому языку, так как сам очень хорошо познал его с помощью своих любимых преподавателей, которых очень долго менял, потому что постоянно его подводил. Он помогает мне делать домашнее задание, поэтому всегда пятерки я приношу по английскому.
1: Английский-то мы с ним
4: вдвоем. Это наша тема, тут без мамы, если остальное все мама мне помогает, математику, там русский как-то потянуть, а вот английский чисто с папой.
0: Так, хорошо. Ну, а ладно, если тебе папа помогает с английским, а кто помогает маме по ее домашним делам? Делитесь.
4: И я помогаю.
0: Тоже? А
4: я
0: ты
4: помогаю
0: маме
4: мыть посуду, облегчаю уборку квартиры, то, что сам убираюсь, например, в своей комнате. Та же самая,
3: да, действительно, это так.
4: Так же самая разборка вещей после стирки, когда мама говорила, разбирая носки по клубочкам.
0: Сам ищешь эти пазлы. И вот если нас сейчас слушают дети, я уверена, что наша аудитория тоже является еще и такой молодой. И вот слушайте, какие прекрасные дети, какая помощь родителям. Это так здорово. Ну и вот все-таки хотела спросить про тот рецепт пирога, который сегодня не дает мне уже спокойно сидеть. Хочется пойти попить чай с пирогом.
3: Почему именно этот пирог? Он называется кубите. Я, честно, не знаю истинного, реального, какой там первоисточник этой
0: рецепта. Это на каком? Это что-то...
3: Вот с таким вкусом меня познакомила в свое время мама. Так как я родом из Крыма, и мы очень близко были с соседями, с крымскими татарами, в моем детстве всегда, ну вообще у любого ребенка было впечатление, что пирог может быть только сладким. И когда мне показали, что пирог может быть не сладким, а это внутри начинка мясная, плюс картофель и много-много лука, чтобы это всегда было сочно.
0: Ух ты!
3: Вот он мне как-то запал в душу, и я решила именно сегодня его принести. Вот название тогда в моем детстве его называли кубите. Поэтому я его
0: передаю. Какая-нибудь соседушка, да, наверное, угощала, да, татарочка, вот, да, которая жила рядом с родителями.
3: И главный рецепт, как она всегда говорила, мясо любит лук, не жалейте лука.
0: Ой, это правда, да, вот если Василий Спиридонов машет рукой, значит, он поддержит. Василий Спиридонов — это наш незаменимый звукорежиссер. Ну и вот мы подбираемся к нашим семейным ценностям и традициям. Вот какая ваша традиция, которую вы точно знаете, что вот это наше?
1: Наша традиция.
0: Да, семейная ваша.
1: Эта традиция была единогласно принято и не нарушается. Но когда мы обедаем вместе, проводим вечера или завтраки, обеды, какие-то куда-то выбираемся вместе, никаких телефонов, никаких гаджетов, ничего. Мы общаемся только. И Даня это принимает, да. Все принимают.
0: Какие вы молодцы.
1: У нас не стоит в кухне телевизор, у нас не стоит каких-то там моментов, мы не отвлекаемся. Мы полностью... Вот этот момент, это все. Мы находимся здесь втроем вместе. Мы никогда, никто, ни ребенок, ни я, ни мама, никогда не сидит в гаджетах телефона. Как-то Стаж стало очень модно и просто иногда даже за порой поражает меня. Когда я вижу со стороны, кто сидит, семья и дети в телефонах.
0: Угу.
1: Мы всегда встречаем друг друга, когда кто-то приходит домой. Всегда. Я прихожу домой, мама, Данила, бросаем свои дела, встречаем.
0: Встречаем как? Обнять,
1: просто
0: привет,
1: обнять,
0: да?
1: Да? О, даже на секунду прибежали, да, Данила там что-то играет, свои дела делает, прибежал, встретил, обнялись, все нормально, дальше. Это уже традиция такая, что просто уже как бы это не бывает такого. За редчайшим исключением, если мама, например, работает, она в прямом эфире сидит, или я там в прямом эфире где-то вот онлайн занимаюсь, бывает такое, что мы не встретим. А так Это наше...
3: Золотое правило.
1: Не то, что правило, он даже уже как-то не обсуждается, он уже вот на автомате
0: же,
1: происходит.
0: Это же откуда-то идет, и вот, Виктор, ты говорил, что детство у тебя не было таким прям, знаешь, супер солнечным и радостным, да, но семейную традицию выстраивает супруга, и все держится больше, да, вот душевности на ней. А на кого, Даш, ты опираешься? Кто для тебя является эталоном? Чей ты повторяешь, да, вот сюжет семейный?
3: В первую очередь, конечно же, это мои родители. Я им очень благодарна. Это, наверное, самый бесценный подарок в моей судьбе и в моей жизни. Это пример моих родителей. Ну и второе, это уже дальше, да, родословно, это пример моей бабушки. Бабушка с дедушкой моей прожили вместе 50 лет, отметили золотую свадьбу.
0: Как это прекрасно.
3: Да, это очень трогательно. Это единственная пара в селе, да, которая получила вот это звание. Они стали почетными жителями, как-то почетные граждане, жители этого села.
0: Почетная семья. Я,
3: да, которая отметила 50-летие. Да, которая отметила вот этот, преодолела рубеж. И когда у меня спрашивают, что я как бы выиграла в этой жизни, да, или что я могла достичь, что я достигла, я всегда благодарю родителей за их пример взаимоотношений, которые я могу взять и перенести в свою семью.
0: Ой, как тепло это звучит и как хорошо. Виктор, хочется закрепить это доброй песней. Приглашаю тебя в концертную студию. Даша, как настоящая хранительница семейного очага, сказала совершенно правильные вещи. Беречь, хранить, создавать. Данила, тебе нравится твоя семья?
4: Конечно.
0: Нравится? Ну, здорово. А вы мне тоже очень даже нравитесь. А теперь поет Виктор Шкинев для всех нас.

0: надо любить. И вы знаете, слово «любить» — это глагол активного действия. В него вкладывается вот такой смысл. Любить — значит встречать с улыбкой с работы. Любить — значит накрывать дома стол, улыбаться друг другу, спрашивать, что было хорошего сегодня днем, да, просто общаться, поддерживать друг друга. Вот так, друзья, любите друг друга. Активно используйте это слово. Именно любите. Вкладывайте в друг друга как можно больше. Ну что, у нас прошел прекрасный эфир, замечательная встреча с семьей Шкиневых. Я вам благодарна за эту встречу, за ваши улыбки.
1: Спасибо,
0: белоснежные. Белоснежные улыбки. Друзья, ну что, всем нашим радиослушателям я вас очень прошу, пишите, заявляйте о вашей семье, говорите, что хотим, Татьяна, к тебе в гости на проект, и мы всегда встретим с радостью. А вам, конечно, бесконечной любви, радости, новых песен, новых путешествий. И жду вас в гости с пополнением. Давайте.
2: Спасибо большое.
0: Порадуйте нас. Это был проект «Родные» на Казак FM, ведущая Стволовая Татьяна. Услышимся через среду.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут жаловаться на маленькую зарплату и купить трехкомнатную квартиру за наличные. Это наши соседи могут понять, как сыграла футбольная сборная по крикам соседа за стеной. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Петрович, вот мне не хватает адреналина. Че посоветуешь?
1: О, Русланчик, подари жене сковородку чугунную и не приходи домой дней 6-7. О, по возвращении домой у тебя...

0: Шутки, прибаутки от Светланы Рожковой.
1: Встретились две подруги.
2: Нинка, ты так изменилась! Ты так потолстела!
1: Это я еще похудела. Ты меня месяц назад не видела. Была как ты.
0: Шутки, прибаутки

0: почему Земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак ФМ.
0: Раз, два, три, четыре, пять.
3: Нина, что ты считаешь?
0: Пальцы. И на этой руке пять. И на ногах тоже. Я уже посчитала.
3: Правильно. На каждой руке у нас по пять пальцев.
0: А почему?
3: Потому что именно столько пальцев было у обезьян, от которых мы произошли. Ученые пришли к выводу, что вообще у всех современных животных были общие предки. Древние амфибии, где-то 300 миллионов лет назад. И у них тоже было 5 пальцев на лапах.
0: И что, у всех животных сейчас по 5 пальцев? И у кошечек, и у собачек?
3: Почти. У кошек и собак точно по 5. А вот у лошади всего 1. Зато какой! У предков лошадей на среднем пальце выросло большое копыто. Сам палец сильно увеличился, а остальные пальцы стали не нужны и постепенно исчезли.
0: А у человека почему не исчезли?
3: Видимо, не возникало ситуации, когда какие-то пальцы мешали или стали лишними. Все были нужны, поэтому они и сохранились.
0: А если бы у нас было 6 или 7 пальцев?
3: Ты знаешь, ученые пытались представить такую ситуацию, но каких-то особых преимуществ от 6 или 7 пальца не нашли. В общем, 5 пальцев у нас получилось по каким-то неизвестным причинам.
0: Очень даже известным. Так считать удобнее. 5 плюс 5 – 10.
2: Папа знает.
4: Море лето с Казак ФМ.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Ой, вы знаете, я не знаю, как вы, а вот я обожаю ходить на работу. Прям обожаю, ага. И с работы тоже ходить обожаю. Но вот эти вот 8 часов между ходьбой туда-сюда меня очень раздражают.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа. На Казахстане.

0: Разные народы, разные традиции, а земля одна. Казак-ФМ.
1: Люба, братцы, 103,9 FM.

0: Друзья, я Валерий Семин. Рад приветствовать вас на волнах радио «Казак FM».
1: Домик стоит над рекою, пристань у самой реки. Парень девчонку целует, просит он про.

Его часто называют черкесской скрипкой. Правда, играют наши чипшини иначе. Инструмент держат вертикально, нижнюю часть корпуса упирают в колено. При этом смычок всегда остается неподвижным, а сам шичипшин поворачивать к смычку нужной струной. Изготовлением музыкальных инструментов у адыгов занимались только мужчины. Не случайно многие по форме напоминают холодное оружие. Шичипшин не исключение. Он похож на кинжал, а еще на лодку. Струны для него делали из конского волоса. Для корпуса использовали твердые породы древесины, например, ясень, клен, грушу или орех. В старину известные мастера-адыги даже варили древесину в больших чанах. Считалось, что такой инструмент становится мягче по звучанию. У адыгов без шачипшина невозможно было представить ни одного аульского праздника или обрядового торжества. Верили, что музыка черкесской скрипки обладала магией очищения и исцеления. Считалось, что она могла и вдохновить на героические подвиги, и излечить от тяжелых ран и болезней. Шичипшин звучит словно песня ветра в горном ущелье. Уносит тревоги и заботы. И вместе с ним душа адыга поет.

пока в поле дым.

0: здорово, что ли, Вась?
1: Люба, братцы, 103.1 FM в Приморско-Ахтарске.

имя Маруся, и вы слушаете Казак FM. А сейчас от всей души спою вам о прекрасной птичке, которая однажды покорила мое сердечко. Откройте свои сердца, и мы всегда будем вместе.

0: Казак FM.
1: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
2: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
3: Почему всегда нужно куда-то ехать? Почему нужно тратить свое время в пробках?
4: Не нужно. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Все в пределах 15 минут. Школы и детские сады, фитнес и развлечения, магазины и спортивные площадки. А главное, комфортные и функциональные квартиры с более 400 планировок от 3 и 2 миллионов. Не тратьте время в пробках. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Мы в пробках не стоим. Застройщик ООО «ССК Градстройпроект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
5: Сезон скидок в Мюнхене уже начался. Не упустите момент. Мировые бренды, ткани высшего класса, идеальный крой. Все, что создает ваш неповторимый стиль, теперь стало доступнее. Спешите в наши магазины. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. Мюнхен. Создай образ своей мечты прямо сейчас.
6: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
7: Вечернее время. Время повышенной родительской ответственности. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Краснодарского края напоминает. 22:00. Детям пора домой.

0: прокуратура, полиция, Центральный банк, администрация Краснодарского края предупреждают. Вам звонят и под любым предлогом просят назвать данные банковских карт или код из СМС для доступа к вашему личному кабинету на портале госуслуги, подтвердить ваши персональные данные. Знайте, это мошенники. Их цель одна – завладеть вашими деньгами и информацией. Представители администрации, банковской системы и силовых структур никогда не запрашивают конфиденциальные данные по телефону. Единственное правильное действие – положить трубку. Без разговоров. Кладите трубку.
1: Для соседа. Отсюда, пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: Спокойной ночи, казачата! На Казак ФМ сказочное время. Как в доброй сказке, где герои помогают друг другу, так и в жизни сила нашей страны в согласии разных народов, в мудрости их предков, в красоте их языков и обычаев. Мы собрали воедино сказания разных народов России и воплотили в проекте «Сказочное время». Усаживайся поудобнее, малыш. Мы начинаем.
1: Ингушская народная сказка «Волк и баран». Как-то раз вышел волк из лесу, глянул, на лугу пасется баран.
2: «Как ты смеешь топтать мой луг?»
1: – зарычал волк.
3: «Луг вовсе не твой, а моего пастуха!»
1: – спокойно ответил баран.
2: «Твоего пастуха еще и на свете не было, когда этот луг стал моим!»
3: «Нет, я хорошо знаю, что этот луг моего пастуха! Здесь всегда наша отара пасется!»
1: – возразил баран. Разозлился волк. Он готов был растерзать барана, но сдержался.
2: «Сегодня я сытый. Пусть поживет до завтра. Тогда он мне точно пригодится»,
1: – подумал он.
2: «Послушай, баран, поступим так. Приходи завтра сюда же, и кто из нас у того вот куста поклянется, что луг принадлежит ему, затем он и останется. Согласен?»
3: «Согласен»,
1: – отвечал баран. И они разошлись в разные стороны. Волк вернулся в лес, а баран в аул. Рано утром баран вышел на луг. Но не один, а со своим другом, большой собакой-волкодавом. Собака спряталась за кустом, а баран принялся щипать траву. Вскоре и волк выбежал из лесу. Увидел он барана и обрадовался.
2: «Хороший меня ждет обед!»
1: Волк тоже был не один. Он повстречал в чаще лису. Рассказал, куда спешит, и лиса взялась подтвердить, что луг принадлежит волку. Волк обещал ей в награду баранью ножку. Подошли волк с лисой к барану. Волк и спрашивает:
2: «Ну что, ты сегодня будешь твердить, что этот луг твоего пастуха?»
3: «Так оно и есть», – отвечает баран.
4: «Ах, баран, и не стыдно тебе лгать?»
1: Сукаризной проговорила лиса.
4: «Давным-давно известно, что этот луг почтенного волка, а не пастуха».
3: «Да ты-то от кого слышала об этом?» —
1: спрашивает баран. Лиса притворилась обиженной.
4: «Как от кого? Да об этом все тебе скажут. Спроси, кого хочешь. Еще, когда я была совсем маленькой, родители мои, отец и мать, часто упоминали про этот луг. На волчьем лугу, говорили они, много мышей. Посуди сам, если бы луг принадлежал пастуху, разве называли бы его волчьим?»
3: «А ты поклянешься, что говоришь правду?»
4: «Отчего же нет? Изволь. В каком месте нужно клятву произнести?»
3: «Место волк выбрал еще вчера. Видишь куст? Подойди к нему, положи лапу на ветки и скажи: клянусь, что этот луг волка!»
1: Лисица подошла была к самому кусту, но заметила, что за ветвями сверкают чьи-то глаза. Поддалась назад и дрожащим голосом говорит:
4: «По правде говоря, я припоминаю, что мои родители называли и пастуха, когда разговаривали про этот луг. Ну, чей он? Я точно сказать не могу. Не хочу напрасно клятву произносить. Вот если волк поклянется, тогда я тоже не откажусь.
2: Хороша помощница.
1: Рассердился волк и оттолкнул лису в сторону.
2: Я так и знал, что ты ничего не помнишь. Сейчас я сам поклянусь.
1: Положил он лапку на ветку и только произнес «клянусь», из-за куста выскочила собака, вцепилась волку зубами и принялась трепать. На силу волк-то и вырвался и пустился бежать без оглядки. А лисица давно уж у самой опушки его дожидается. Увидела она волка, да и говорит:
4: «Напрасно ты, волк, обижаешься. Как увидала я собаку, так сразу вспомнила, что это не твой лук, а пастуха».
1: А теперь всем казачатам пора ложиться в свои кроватки и засыпать. Сладких вам сновидений!

0: Казак ФМ.
1: Казак ФМ.
2: Ой, молодой, не пойду гулять с тобой над головой моей.
3: Всем привет!
4: Мы группа «Белое злато».
5: Мы рады представить вам свою новую песню «Ой, молодой».
6: Слушайте нашу новинку на волнах

Я сделана из дождя, мне в солнечном городе нет места. Я сделана из дождя, мне так не хватает тебя. Я сделана из пустоты, чтоб не заметить, прошел ты мимо в осколки моей мечты. За что же так?

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Здравствуйте, доктор. Скажите, пожалуйста, мне нужно срочно знать, есть ли у меня шанс, что я проживу еще 40 лет?
2: Ну, знаете ли, это зависит от большого количества факторов. Ну, вот вы, например, пьете?
3: Нет.
2: Ну, курите?
3: Нет.
2: Ну, я не знаю, ну, может быть, там, в плохой компании бываете или там, материтесь?
3: Нет, что вы?
4: Тогда нахрена вам жить еще 40 лет, я вас умоляю.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

Я устал слышать слово «нельзя». И устал слышать слово «не надо». Говорить, что виною судьба. Или жизнь том моя виновата. То, что в сердце таится моем. Или в мыслях запрятано где-то. Я живу в этом мире таком, где не ценят сегодня.

разные народы, разные традиции, а земля одна. Казак ФМ. По пути с Казак ФМ.

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя. Эти глаза.

0: Zack FM. Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.
1: «Казак ФМ».

0: станции. 106.8 FM в Кучевской. Включай.
1: Дорогие кубанцы, группа «Покров день» желает вам оптимизма в душе и любви в сердце.

0: Здравствуйте, друзья! Я Сергей Куренков. Слушайте мои песни на радио Казак-ФМ.
1: Я тебя украду лето, на глазах украду народа. А без билет

0: Zack FM. Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.
1: Хорошо-то как! Как?